Авторадио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Белорусы – единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония накануне важного праздника. В преддверии Дня народного единства президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Их многолетний труд отмечен на самом высоком уровне. События 17 сентября 1939 года – важный этап становления национальной государственности. Значимая дата 5 лет назад стала частью нашего праздничного календаря. Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко подчеркнул символичность данного мероприятия, которое объединило настоящих патриотов своей земли и проходит накануне Дня народного единства.
2: Дорогие друзья, я действительно рад приветствовать вас сегодня во Дворце независимости. Символично, что мы с вами здесь собрались накануне очень важной даты, которая 5 лет назад вернулась в наш праздничный календарь как День народного единства. 17 сентября 1939 года, прошлого века, важнейший этап становления национальной государственности. После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, который в Западной Белоруссии под гнетом соответствующих государства, польского государства, были запрещены. Это факт. Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы могли людьми зваться. Таких людей было немало. И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой, стараясь щадить чувства западного соседа, очень старались. Эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому – почти 200 улиц, проспектов, площадей, бульваров, названных в честь этой даты 17 сентября. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. Ордена, медали и почетное звание – знак того, что страна видит и ценит их усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников и лично от президента.
2: Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы делаете для страны. За честный труд, за ваш талант – за бессонные ночи и работу без выходных. А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает. Ордена, медали, почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников, ну, естественно, лично от меня, за мир, благополучие, счастливое и настоящее, а также прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству. Я от всего сердца поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Знаю, что это определенный рубеж, определенный уровень вашей жизни. Но желаю вам успехов и здоровья. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще встретились в этом зале на подобных церемониях. Здоровья вам, а главное мира, добра, новых достижений во благо нашей Родины.
1: Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Великого дня, Дня народного единства. Пройдет время, и мы по-настоящему оценим величие того, что случилось в середине прошлого века.
2: Хочу поздравить всех вас с наступающим праздником. Сегодня мы открываем, по большому счету, на высоком уровне, как это обычно говорят, открываем этот марафон чествования и празднования этого великого дня. Ну, может быть, даже мы, вы, сидящие в этом зале, не совсем осознаем, что же это за такой праздник и достижение, что же это за величие. Может быть, я так часто думаю об этом, и слава Богу, чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть. Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, в своем сердце, оценим величие того, что свершилось в середине прошлого века. Мы сегодня единая нация. Мы, самое главное, сегодня здесь, ну, точнее, здесь, абсолютно здесь, в этом зале, принимаем решение о будущем нашей страны. Я хочу вас заверить, что как президент, которому вы доверяете, а я это вижу по последним данным, сделаем все, чтобы в нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то, может быть, как сейчас, с завистью. Пусть нас называют агрессором, еще кем-то. Мы мирные люди, мы знаем цену единства, мы знаем цену войны, и мы не хотим, чтобы у нас это было. И чтобы все это повторилось, как не единожды бывало в нашей истории. Я это хорошо помню и сделаю все для того, чтобы вы не были как минимум разочарованы.
1: Президент также отметил, что за многими наградами, даже личными, стоит труд целых коллективов, без которых значимые персональные достижения в различных отраслях были бы невозможны.
2: Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Завидую вам, часто об этом говорю. Потому что сам себя не могу наградить. Это во-первых. Во-вторых, один из ораторов здесь сказал о том, что это не личная награда, а коллектива и так далее. Немножко хочу поправить. Да, действительно, но не забывайте, что это и личная ваша награда. Вы ее заслужили. Бывают награды, где человек лично, совершив подвиг, получает эту награду. Ну, а справедливость выступающего в том, что подобные награды в одиночку не заслуживают. Помнят о том, что рядом или за спиной у тебя коллектив. Коллектив, который немало сделал для того, чтобы ты оказался или оказалась награжденной. Поэтому это личная награда и награда вашего коллектива. Ну и в-третьих, что меня порадовало, вы все это воспринимаете как награду вашего коллектива. Это говорит о том, что вы умницы и что мы действительно едины. И без коллектива мы ничто.
1: Среди награжденных – руководители коллективов и предприятий, работники лесной и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ФНС Александр Лукашенко. Заседание собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для народного вечи юбилейный. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющие стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающие незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. В Минске состоялось заседание экспертного совета при Совете Республики. Под председательством спикера Натальи Качановой обсуждались ключевые законодательные инициативы, которые напрямую затронут важнейшие сферы жизнедеятельности государства и общества. Одним из центральных вопросов повестки дня стало обсуждение масштабных изменений в законодательстве о трудовых отношениях. Главный приоритет – обеспечить экономику кадрами и одновременно усилить социальные гарантии. Предлагаются новые механизмы противодействия теневой занятости. Ожидается, что появится больше возможностей у семей с детьми-инвалидами, а молодежи предложат более гибкие формы занятости. Кроме того, на законодательном уровне впервые закрепляется институт наставничества. Есть и ряд других предложений, сообщила председатель постоянной комиссии Совета Республики Наталья Павлюченко.
3: Есть еще ряд предложений, есть ряд наработок, которые нужно посмотреть, которые нужно еще проанализировать совместно с госорганами. Это и имплементация ряда предложений в части бюджетных, работы бюджетных организаций, и непосредственно трудящихся самих коллективов. Поэтому законопроект в целом поддержан. Он очень важен, очень своевременный. В настоящее время достаточно хорошо проработан. Но в дальнейшем, так скажем, какие-то еще отдельные корректировки дополнение вот в него включено.
1: Также обсудили изменения законов об официальных геральдических символах. Ведомственные эмблемы и знаки отличия – это не просто графика, а выражение нашей государственности и исторической памяти. Именно поэтому хотят запретить незаконное ношение нагрудного знака «Державная служба» и других знаков отличия, учрежденных главой государства. Пользоваться ими смогут исключительно те, кто имеет на это право. Рост цен в Беларуси остается в рамках целевых ориентиров. Инфляция в августе составила 4,5%. Она совсем незначительно ускорилась по сравнению с июльским показателем в 4,4%. Тем не менее, темпы роста цен по-прежнему удерживаются значительно ниже предельного параметра в 7%, установленного на текущий год. Об этом говорится в свежем еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития. Основным драйвером небольшого ускорения стал непродовольственный сегмент. Специалисты ЕАБР напрямую связывают эту динамику с сокращением перечня продуктов, которая подпадает под государственное ценовое регулирование. В то же время в остальных ключевых категориях ситуация выглядит стабильной. Инфляция на продовольственные товары и услуги в августе осталась строго на уровне предыдущего месяца. О стабильности внутренних экономических процессов говорит и показатель базовой инфляции. В августе он составил 4,8% годовых, не меняясь уже третий месяц подряд. По мнению экспертов ЕАБР, это указывает на умеренное и контролируемое ценовое давление. Аналитики банка прогнозируют, что по итогам всего 2026 года инфляция гарантированно удержится в рамках лимита, утвержденного Национальным банком. Беларусь – комфортное для жизни и экономически устойчивое государство, поэтому большинство не планирует и не хочет переезжать из страны. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования. Некоторые цифры из него в эфире Первого информационного канала прокомментировал заведующий Центром политологии Института социологии Национальной академии наук Беларуси Валентин Старичонок.
4: Опрос установил, что всего лишь 2% опрошенных белорусов хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. Люди понимают, что переезд за рубеж пришел со значительными сложностями. Люди понимают, что они лишатся ряда социальных благ, которые гарантирует нам наше государство в рамках социальной политики, в рамках модели социального государства, которое у нас выстроено. И, наверное, следует здесь сказать, что те, кто уже хотел уехать, они за последние годы действительно все уехали. И они же, когда приехали за рубеж, наверняка делятся своими впечатлениями с родственниками, с друзьями. и рассказывают, что там далеко не радужно жить, как рисуют нам западные средства массовой информации. Мы предпочитаем, конечно, жить в родной стране, как народ, который ассоциируется со словом «тутейшие», да, и мы очень сильно привязаны именно к родному краю, к нашей любимой Беларуси.
1: Общая историческая память и общая боль. Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нижнем Новгороде. Наша делегация прибыла в этот древний город с важной миссией. Здесь презентуют концерт-реквием каждый третий. Ранее он с успехом прошел в городах Беларуси, а также в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Сотрудничество Минска и Нижнего Новгорода – это не только общая память. На встрече с руководством российского региона ключевой темой обсуждения стала промышленная кооперация. В приоритете – импортозамещение в машино- и станкостроении, а также развитие уже успешного проекта по выпуску городского электротранспорта. Параллельно укрепляются и гуманитарные связи. На книжных полках главной Нижегородской библиотеки появились издания, которые вписывают в общую историю правду о зверствах нацистов на белорусской земле. Российской стороне вручили книги о геноциде нашего народа, подготовленные совместно с Генеральной прокуратурой, и научно-популярную серию «Беларусь. Трагедия и правда памяти» о Хатыни, Тростенце и Азаричах. На каждой странице факты, которые мир не имеет права забыть. Общественно-политическая акция «Беларусь одна» продолжается в регионах. В понедельник дискуссионная площадка развернулась в Кричевском аграрно-строительном колледже. Заглавная тема – предстоящий день народного единства. Основные спикеры акции – лидеры мнений, активисты молодежных движений, люди, уже добившиеся успеха. Среди них заместитель председателя молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси Евгения Спруть и председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин Евгения Калечец.
5: День народного единства – это очень молодой праздник, но при этом у него огромные исторические корни, огромная историческая подоплека. Донести основную суть, рассказать кратко, по полочкам, заинтересовать на дальнейшее изучение – в этом наша сегодняшняя основная задача.
6: Мы приезжаем с той целью, чтобы показать, что единство заключается не просто в красивом лозунге, а в том, что это большая ответственность нас, молодых людей. Они очень отзывчивые, они очень контактные, они знают историю, они подпевают белорусские песни, ну… Наверное, стоит отдать должное, что наши молодые люди белорусские на сегодняшний день вообще замечательные. На них не страшно оставить страну.
1: Молодежь говорит с молодежью без дистанции и барьеров. И такой формат находит отклик. Своими впечатлениями поделились участники встречи, студенты Кричевского колледжа.
7: Мы должны уважать свои традиции, культуру, язык. Важно изучать историю, опираться на факты, и чтобы такое в будущем больше не повторилось.
8: Чтобы в нашей стране было мир, спокойствие, чтобы мы все смогли работать и учиться. Все, что было в наших руках.
1: В этот же день республиканская общественно-политическая акция «Беларусь одна» сделала остановку в Орше. Молодые лидеры обсудили со сверстниками важные темы в доступном интерактивном формате. Говорили об исторических корнях Дня народного единства, его значении, а также о ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия. Завершится акция 17 сентября. Финальной точкой марафона станет Минск, где в День народного единства пройдет масштабный молодежный форум.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента Республики Беларусь. Документом вносятся изменения в указ от 17 марта 2004 года. В новой редакции излагаются положения об эмблеме Службы безопасности, изображение эмблемы, описание знамени Службы безопасности. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности. Нагрудный знак учреждается в трех классах, соответствующих классам квалификации. В соответствии с поручением президента, государственным секретариатом Совета Безопасности продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности отдельных соединений, воинских частей, подразделений силового блока. Распоряжение к действию в понедельник получила одна из воинских частей танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Поставлена задача привести подразделение в полную боевую готовность. Личному составу предстоит совершить марш-бросок в указанный район и подготовить всю технику и вооружение к немедленному применению. Как отметил заместитель госсекретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко, в дальнейшем уровень подготовки бойцов оценят в ходе контрольных занятий по тактической, тактико-специальной, огневой и физической подготовке. Все итоги этой масштабной проверки будут детально проанализированы и доложены главе государства.
9: Начиная очередной этап проверки. Мы говорили, что будем проверять, как функционирует система управления. Поэтому порядок доведения вот таких распоряжений каждый раз будет разный. Мы проверяем, как работает вся система управления, как должностные лица способны своевременно принимать решения, своевременно доводить задачи и контролировать выполнение поставленных задач. В данном случае сегодня мы довели распоряжение оперативному дежурному на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил. Это его прямая задача – своевременно доводить распоряжение.
1: Сейчас в активной фазе проверка одной из артиллерийских бригад. Завершилась подготовка офицеров запаса, ведется комплектация основного штата военнообязанными. В дальнейшем будет сформировано подразделение для проведения боевого слаживания, что позволит в установленные сроки обеспечить полную готовность бригады к решению поставленных задач. Совет министров по инициативе Министерства иностранных дел принял новую редакцию визовых правил. Теперь в перечень стран, граждане которых имеют право на получение электронной визы для въезда в нашу страну, входит и Республика Индия. Это решение направлено на системное упрощение порядка въезда и интенсификацию межличностных контактов, которые составляют основу белорусско-индийских отношений. Внедрение Е-виза для индийских граждан станет практическим шагом по активизации делового сотрудничества. Индия сегодня один из самых динамичных и крупнейших мировых рынков. Как считают в МИД, перевод визовых процедур в онлайн-формат существенно снизит административные барьеры, упростит организацию взаимных деловых визитов, B2B-переговоров и работу над совместными инвестиционными и торговыми проектами. Инфраструктурным дополнением к визовым упрощениям станет реализация планов по запуску прямых авиарейсов из Минска в Мумбаи и Гоа. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко ночью на служебном авто покинул страну, а следом за границу выехала и его супруга. СМИ сообщают, что сам Кравченко подтвердил эту информацию и объяснил необходимость выезда из Украины, донести информацию иностранным партнерам о ситуации в системе антикоррупционных органов страны. «Украинская правда» пишет, что генпрокурор использовал в качестве основания для пересечения границы командировку в Литву. Ранее Руслан Кравченко заявлял, что подготовил обвинение руководителю НАБУ Семену Кривоносу в подделке документов и фиктивном усыновлении. Обвинения, подготовленные в отношении приближенного к руководителю САП Александру Клименко. Основание – влияние на судью Высшего антикоррупционного суда, содействие в уклонении от мобилизации. Заявление об отставке Кравченко подал еще 7 сентября. По информации СМИ, Владимир Зеленский внес в Раду вопрос об увольнении генпрокурора Украины в этот понедельник. Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за 1000 кубометров. Это может нанести ощутимый удар по экономическому равновесию в Старом Свете, отмечают аналитики. Беспокоит их и ситуация с общеевропейским дефицитом сырья. Хранилища заполнены на 68%, а всего лишь год назад были заполнены на 80%. И это наименьшее значение для текущего периода. В наиболее уязвимом положении Германия. Там резервуары заполнены лишь наполовину. Все это провоцирует рост котировок. Как прогнозируют эксперты, в Германии на 20% могут взлететь коммунальные тарифы и увеличатся производственные издержки для промышленности. И тут интересно сравнить с ситуацией в Беларуси, которая закупает газ у России. Благодаря тесной союзной интеграции цены максимально комфортные. Это чувствует и промышленность, и обычные граждане. Так, для населения природный газ при наличии счетчика стоит $70 за 1000 кубометров. Небо и земля по сравнению с европейскими реалиями. Евростат опубликовал пугающие данные о масштабах психологического кризиса в странах Старого Света. Согласно отчету, за 12 месяцев более 48 тысяч жителей ЕС добровольно ушли из жизни. При этом главным эпицентром суицидов оказались страны Прибалтики. Абсолютное первенство в этом мрачном списке заняла Литва с показателем почти 19 смертей на 100 тысяч населения. В первую пятерку депрессивных государств вошли ее ближайшие соседи. Эстония закрепилась на 4-м месте, следом Латвия. На этом фоне благополучнее всего выглядит Южная Европа. На Кипре и в Греции уровень самоубийств оказался в 5 раз ниже прибалтийского, что, по мнению социологов, обнажает глубокий провал социальных и медицинских программ поддержки граждан в странах Балтии.
0: Картина дня.
1: В Минске чествовали мам, чьи малыши родились в день города. В нынешнем году таких 21. Среди новорожденных 10 мальчиков и 11 девочек. Треть из них появились на свет в 6-м роддоме, куда в понедельник приехал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, чтобы поздравить молодых мам и вручить им подарки и цветы. Для некоторых мамочек это уже не первые роды.
10: У нас две дочки. Ксения, 8 лет, Кира, 4 года, и сейчас родился сын, Давид, назвали. Мы еще не посмотрели все наши подарки, но, конечно, приятно, когда среди множества рожденных детей как будто бы твой особенный не только для нас, но и для Минска и для страны.
1: Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, в столице постоянно укрепляется материально-техническая база больниц, включая роддома и родильное отделение.
11: Очень хорошо соблюдается этот паритет мальчиков-девочек, потому что когда преобладают либо одни, либо вторые, это, наверное, не самый хороший вариант. С другой стороны, то, что происходит, оно очень наглядно показывает, что, несмотря ни на что, у нас минчане рождаются, рождаются здоровыми, и, в принципе, мы делаем все для того, чтобы их становилось как можно больше. Что касается вопросов, связанных с совершенствованием материально-технической базы роддомов, то с точки зрения оборудования есть все. Шестой роддом на следующий год уже запланирован, его уход в реконструкцию для того, чтобы он превратился в суперсовременный центр.
1: Юрий Горбич также подчеркнул, что среди молодых родителей столицы есть много тех, кто выбирает партнерские роды, а также тех, кто приезжает рожать в Минск из других стран, доверяя самое ценное столичным медикам. Поздравления звучали в этот день и в роддоме 5-й клинической больницы Минска. Мам родивших детей 12 сентября ожидали подарки, приятные пожелания и музыкальный сюрприз.
12: Родился у меня мальчик, сын. Назвали его Яном. Ну, имя мы уже сразу придумали, в принципе, когда только вот узнали. А ощущения... Пришлось помучиться, но это того стоило, я бы сказала. Тут очень хороший персонал, тут очень хорошие врачи, поэтому я абсолютно всем довольна. Праздник общий получился. Не только день города, но еще день рождения моего сына. Это праздник в празднике.
1: Поздравить мамочек приехал помощник президента, инспектор по городу Минску Дмитрий Реутский.
13: В субботу, когда весь город у нас праздновал, наши мамочки выполняли свою очень важную миссию. Не менее, а может быть и более важную миссию. И они с ней прекрасно справились. И у нас появилось в целом по городу 21 новый житель, 21 гражданин Республики Беларусь. Поддержка и семьи, и детей у нас возведена в национальную политику. Является национальным приоритетом. Реализуется ряд программ. Одна из наиболее, наверное, важная и такая ощутимая, это, конечно, семейный капитал. Кроме этого, конечно, много очень иных возможностей для поддержки. Это пособия и выплаты, их около 11 видов. Социальная поддержка, помощь при ремонтах, строительстве жилья. Но, как говорится, нет предела совершенства. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы наше население только увеличилось. К сожалению, сейчас коэффициент рождаемости не тот, который бы хотелось. Но нужно отметить, что мы страна, которая является практически самым низким уровнем смертности малышей. То есть входим в десятку. А по смертности до 5 лет – четверку сильнейших стран. И это благодаря того, что государство действительно уделяет максимально и силы, и вкладывает средства, и самое главное, душу наших врачей, социальных работников для поддержания наших мам, семей и, конечно, молодых и маленьких граждан нашей страны.
1: В адрес мам прозвучало много душевных слов, а приятным дополнением стали большие подарочные комплекты со всем необходимым для новорожденных и, конечно, пышные букеты цветов. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в столице. Отправиться на закупки можно в шаговой доступности во всех районах Минска. В ассортименте картофель, капуста, морковь, яблоки, а также свежая рыба, молочная продукция, мед и кондитерские изделия. Покупателей привлекают доступные цены на товары, которые представляют сами компании-производители. На площадках традиционно дежурят волонтеры. Они помогают пожилым людям и ветеранам с бесплатной доставкой тяжелых покупок домой. А ярмарки выходного дня развернутся уже в ближайшую субботу, 19 сентября. Главная городская площадка по традиции у Чижовка-арены. Еще одна локация – дворец спорта. Здесь приобрести продукцию можно будет 19 и 20 сентября, 10 и 11 октября, 13 и 14 ноября. Торговля будет проходить в выходные дни с 10 до 16 часов. Ярмарки будут работать до 6 декабря при благоприятных погодных условиях. Также на локациях запланирована и культурная программа – выступление музыкальных коллективов для создания позитивного настроения. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
14: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Александр Лукашенко накануне вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония была организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости.
1: Символично, что мы с вами здесь собрались накануне очень важной даты, которая 5 лет назад вернулась у нас в праздничный календарь как День народного единства. 17 сентября 1939 года, в прошлом веке, важнейший этап становления национальной государственности. После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, который в Западной Белоруссии под гнетом соответствующих государства, польского государства, были запрещены. Это факт.
0: Продолжение темы «Белорусы – мирные люди и знают цену единства». Об этом президент Беларуси заявил накануне во Дворце независимости на церемонии вручения госнаград представителям различных сфер. Поздравляя награжденных, Александр Лукашенко отметил, что для каждого это определенный уровень жизни. Глава государства подчеркнул, что хотел бы еще раз встретиться с награжденными в этом зале на подобных церемониях. Президент пожелал всем успехов и здоровья. Белорусская универсальная товарная биржа и торгово-промышленная палата Эмиратов Фуджейра определили приоритетные направления сотрудничества по развитию биржевой торговли между Белоруссией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Прежде всего, стороны планируют консолидировать усилия по информированию деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов о возможностях белорусской биржевой площадки, а также обмениваться аналитическими данными по товарным рынкам двух стран и проводить совместные мероприятия по биржевой тематике. Такие договоренности достигнуты в ходе встречи председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Александра Осмоловского с делегацией торгово-промышленной палаты Фуджейры во главе с заместителем председателя совета директоров этой организации Алима Хамедом Аль-Мулой. И в завершении выпуска в Минске накануне открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции, а уже 19 сентября в городе стартуют сезонные ярмарки выходного дня. В шаговой доступности в жилых микрорайонах вплоть до 15 ноября ежедневно будут работать 12 точек продаж сельскохозяйственной продукции от производителей. География представленных в столице белорусских овощей и фруктов от населенных пунктов Минской области до Брестского и Гродненского регионов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 12, в Минске, Бресте и Могилеве плюс 13, в Гродно и Гомеле 14 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио». Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость-эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое накануне подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Напомню, заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. От искусственного интеллекта до интеграционных платформ в государственную программу «Цифровая Беларусь» включены 14 новых мероприятий. Они направлены на повышение эффективности госуправления, развитие реального сектора экономики и улучшение качества сервисов для граждан и бизнеса. В сфере цифровой безопасности и правопорядка новые цифровые решения охватят пограничную службу, следственные комитеты, воинский учет. На очереди еще один пакет обновлений госпрограммы. К запуску до конца этого года подготовлены порядка 5 цифровых мероприятий в сфере таможенного дела, организации выборов, переписи населения. Беларусь и Грузия намерены активизировать сотрудничество в сфере спорта. Эти вопросы обсуждались на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Грузии Николая Рогощука с министром спорта Грузии. Собеседники обсудили актуальные вопросы и перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, включая активизацию контактов между профильными органами, участие белорусских и грузинских спортсменов в соревнованиях, проводимых на территории двух стран. Особое внимание было уделено возможностям наращивания взаимодействия в зимних видах спорта, в частности, организации в Грузии тренировочных сборов национальной команды Беларуси по биатлону. В Белорусском государственном университете проходят мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Это диалоговые площадки, встречи университетского сообщества с экспертами и лидерами мнений. Насыщенным днем станет 17 сентября. Он стартует с торжественной линейки с участием руководства, студентов, преподавателей университета. Ректор БГУ встретится с первокурсниками, выпускниками лицея имени Дзержинского. Во время встречи состоится написание тематического республиканского диктанта. Также к этой акции присоединятся обучающиеся и сотрудники всех факультетов и подразделений. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 8, в Витебске плюс 10, в Бресте, Гродно и Могилеве 11 градусов тепла, в Минске плюс 12. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Итак, «Ньюсбай» пишет о том, что Ормузский пролив бьет по Европе. Газ снова по 900 долларов. Более подробно в телеграм-канале «Ньюсбай». Там же информация о том, что уникальный проект в Беларуси представили в Нижнем Новгороде. Концерт «Реквием» каждый третий. Уникальный беларусский проект, который через документальные факты и цифры рассказывает о трагических страницах нашей общей истории. Более подробно в телеграм-канале «Ньюсбай». «Желтая слива» пишет о том, что около 85 тысяч человек ежегодно умирают в Германии от сепсиса. Причем значительную часть этих смертей считает потенциально предотвратимой. СБ «Беларусь сегодня». Быть белорусом значит быть добрым и дружелюбным. А как в Минском детсаду номер 501 растят юных патриотов. И там же детям в Евросоюзе закроют доступ к соцсетям, онлайн-играм и чат-ботам. Более подробно читайте в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама. Гороскоп.
2: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Гороскоп для каждого знака зодиака. Готов рассказать прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, вторник, на дворе 15 сентября. Итак, Овен, лучше избегать споров в начале дня. Порой для того, чтобы сохранить хорошие отношения со всеми, достаточно просто отложить важные разговоры до второй половины этого дня. Телец. Интересный день, яркий и вдохновляющий. Близнецы, у вас многое хорошо получается. Благодаря поддержке звезд можно добиться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Рак. Вряд ли день обойдет совершенно без проблем и трудностей, но нет сомнений в том, что вы преодолеете все преграды. Лев, будьте настойчивы, и у вас все получится. Это не самый простой день, но вы все же способны добиться успеха во многих делах. Дева, не сердитесь по пустякам, сегодня не все будет идти по плану, окружающие порой могут понимать вас неправильно. Весы, может быть, не просто сегодня сохранять спокойствие в начале дня, для обсуждения сложных вопросов это время едва ли подходит. Скорпион, день наверняка порадует вас и приятными событиями, и интересными задачами. Скучать вам сегодня не придется. Стрелец, если вы запланировали важные дела, приступайте к ним в начале дня. Так вы не только быстрее добьетесь нужного результата, но и сможете избежать многих трудностей, споров с окружающими, а также долгих объяснений. Козерог. Благоприятный день. Вы уверены в своих силах и не боитесь трудностей. Водолей. Беспокойный день, но не такой сложный, как может показаться с утра. Старайтесь никуда не торопиться. Необдуманные поступки, действия, совершенные под влиянием эмоций, могут иметь неприятные последствия. Рыбы. Благоприятный день. Тревожится не о чем. Звезды на вашей стороне. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, вторник, 15 сентября, это день, когда нужно смотреть в будущее с оптимизмом, стараться верить в успех своих начинаний, за что бы сегодня вы не брались. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни для тех, кто за рулем». Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения, но их немного. МКАД от улицы Шарангойча до улицы Мазурова. Время проезда 4 минуты. Проспект Независимости от Комсомольской улицы до площади Победы. Время проезда там 30 минут. Улица Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Время проезда 9 минут. Улица Кубакулоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 8 минут. МКАД от Байкальской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда 5 минут. И улица Ваупша от интерната номер 2 до улицы Солнца. Время проезда 6 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения. Глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства и по-настоящему дружественных отношений между двумя странами. Очередная сессия Палат Национального собрания Республики Беларусь откроется сегодня в Минске. На первом заседании 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва планируется рассмотреть 6 законопроектов. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Глава белорусского оборонного ведомства примет участие в 13-м пекинском форуме Сяншань по вопросам безопасности. Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. На вопрос, какими достижениями современной Беларуси вы гордитесь, 85% респондентов ответили мирной жизнью. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гомеле плюс 10, в Минске, Гродно, Могилеве и Бресте плюс 12. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьюнак, служба новостей Альфа-Радио.
3: That's what devils do. Took you so long.

0: «Государство для народа».
1: 8:37 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции. Уже 19 сентября в городе стартуют сезонные ярмарки выходного дня. Так, продолжаем двигаться дальше. Также в столице на строительство жилья по итогам 2026 года будет направлено 660 многодетных семей. И еще важная история. Весь жилой фонд Минска готов к приему тепла. Согласно решению Мингорисполкома, к предстоящему отопительному сезону был утвержден перечень мероприятий для выполнения в межотопительный период этого года. Выполнены все запланированные работы по ремонту кровель, стыков, остеклению в жилфонде. Паспорта готовности получены на 100% объектов, включая входящие в состав товарищ собственников и ЖСПК. Таким образом, весь жилищный фонд города к приему тепла готов. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика». Повысить эффективность техники и снизить зависимость от импорта. «Гомсельмаш» модернизирует производство. Так, сельская газета. Рассказываем, как на конкретных судьбах отразился Рижский договор 1921 года. Газета «Республика». Вырастить и сохранить, как в Логойском лесхозе приумножает природное богатство страны. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Это будет Александр Хижняк. Вместе с ним будем обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения. Глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства и по-настоящему дружественных отношений между двумя странами. Убежден, что совместными усилиями мы выполним все договоренности, достигнутые во время встречи в Минске, Хараре и на международных площадках, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко пожелал Эмерсону Мнангагве отличного здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на благо граждан Зимбабве. Очередная сессия Палат Национального собрания Республики Беларусь откроется сегодня в Минске. На первом заседании 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва планируется рассмотреть 6 законопроектов. В первом чтении будет рассмотрен проект закона об изменении закона Республики Беларусь о ветеринарной деятельности. Во втором чтении 3 законопроекта. В этот же день состоится открытие 5-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Глава белорусского оборонного ведомства примет участие в 13-м пекинском форуме «Сяншань» по вопросам безопасности. В рамках форума запланированы встречи Виктора Хренина с руководителями оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. На вопрос, какими достижениями современной Беларуси вы гордитесь, 85% респондентов ответили «мирной жизнью». Еще одним важным достижением современной Беларуси, согласно социсследованию, беларусы считают социальную защищенность населения. Так ответили 36% респондентов. Отмечу, в социологическом исследовании приняли участие 2045 респондентов из всех регионов. Страны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гомеле плюс 10, в Минске, Гродно, Могилеве и Бресте плюс 12. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил государственные награды. Президент Беларуси заявил, что беларусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Проверка боеготовности вооруженных сил продолжается в одном из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской мехбригады. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается праздника Дня Народного Единства и, конечно же, касается в целом нашей страны. Напомню, Александр Лукашенко в преддверии Дня Народного Единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Традиционно перед государственными праздниками во Дворце Независимости царит особая торжественная атмосфера. В эти дни здесь чествуют лучших из лучших представителей белорусского народа. Глава государства лично вручает ордена и медали тем, кто достиг наивысших результатов в труде и воинской службе, кто своим самоотверженным трудом вносит весомый вклад в развитие экономики и укрепление независимости и безопасности нашей страны. Вот то, что касается, во-первых, такого, скажем так, доброго, такого очень торжественного, такого очень замечательного, яркого мероприятия, почему важно действительно в преддверии таких государственных праздников, вот прежде чем пройдемся по тем темам, которым озвучил глава государства, есть очень интересный момент, на который бы хотел акцентировать внимание. Почему до сих пор мы действительно сохраняем эту традицию, развиваем ее в преддверии государственных праздников, награждаем лучших из лучших? Почему это важно?
2: Традиция действительно хорошая, и людям всегда нужно говорить спасибо. Людей надо благодарить и, безусловно, награждать государственными наградами, поощрять иными способами. Человеку важно, чтобы его заслуги были видимы, и за это была какая-то благодарность. Это не только свойственно человеческому, там, психике и так далее, но вообще благодарить людей нужно. Это справедливо, и хочется поздравить награжденных, пожелать им дальнейших успехов в работе на благо нашего независимого государства. И то, что эта традиция сохранилась, еще раз говорит о том, что важно по-доброму относиться к людям. Важно видеть и ценить их труд.
1: Кстати, вот говоря о том, что прозвучало во время церемонии, Александр Лукашенко заявил, что белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Вот несколько, казалось бы, фраз, но тем не менее эти слова, эти фразы, я вот когда готовился к эфиру, анализировал и осмысливал эти слова, и понимаю прекрасно, что в принципе президент вот в эти слова вкладывает очень глубокий смысл, потому что в нынешнее время, во время турбулентности, во время, скажем так, давайте говорить прямо, достаточно много слабых государств, которые подвержены влиянию извне. То, о чем говорит президент, то, что мы единая нация, то, что мы сами принимаем решения о будущем страны, это дорогого стоит. Благодаря чему вот это происходит и почему важно действительно то, о чем говорит президент.
2: И еще один акцент, это акцент на нашу внутреннюю и внешнюю политику, что мы занимаемся развитием своей страны на своей территории, и мы не ставим перед собой никаких целей по внешнему давлению и экспансии. И как раз-таки в преддверии этого важного государственного праздника, Дня Народного Единства, еще раз вот этот акцент, вот этот посыл о независимости, о целостности, о мирной жизни сегодня, наверное, это не просто важно даже для нас. Мы хотим показать и своим соседям в том числе, что рано или поздно проблемы, конфликты, они все равно должны закончиться. И нужно начинать общение, нужно видеть, слышать друг друга и с уважением относиться к позиции нашего государства.
1: Кстати, президент отметил, что, цитата, «хоть кто-то и называет белорусов агрессорами или еще как-то, на самом деле в Беларуси мирные люди, которые знают цену единства, знают цену войны и не хотят повторения подобных событий». Вот действительно очень часто наши оппоненты называют Беларусь агрессором. Почему люди даже не задумываются о таких словах и действительно не представляют, что происходило у нас и в год Великой Отечественной войны, да, и, конечно же, вот теперь на данном этапе мы говорим о теме теме этноцида белорусского народа в межвоенный период. Вот почему, скажем так, либо не вникают в этот процесс, да, в целом в исторические какие-то факты, либо стараются забыть. Потому что давайте говорить прямо то, о чем говорит президент, это действительно, кажется, касается каждого из нас, потому что мы, ну вот опять же, войны в своей истории наелись, да, нам хватит. Почему по-прежнему звучат вот такие оценки? И кто оценивает? Вот очень такой интересный вопрос.
2: Я часто говорю о том, что огромнейшее количество контента, наверное, его наибольший объем все-таки посвящен теме конфликтов, войн и так далее. Правильно, Вадим, говоришь, что войны надоели белорусам, и Первая мировая война, Вторая мировая война, те события, о которых мы сегодня говорим в преддверии праздника, оккупация, значит, огромное горе для любого народа. Ну, а те, кто высказывается, что мы каким-то являемся агрессорами, агрессором или планируем захват каких-то территорий, наверное, плохо знают историю, с одной стороны. А второе, наверное, обвинять хоть кого-то сегодня в тренде у многих политиков. Mm-hmm. Есть такая поговорка, что бревно в своем глазу, оно же не видно. Mm-hmm. Поэтому посмотрите на себя для начала. Вот и все.
1: Кстати, вот то, что касается информации, информационной борьбы, действительно, здесь и в этой студии, и, конечно же, в средствах массовой информации нашей страны, мы действительно всегда об этом говорим, и, конечно же, рассказываем, скажем так, историческую правду, да, факты озвучиваем. Вот то, что касается борьбы в информационном поле, ну, конечно, вот свежая информация, не могу ее не озвучить. Стало известно блокировки на YouTube телеканала СТВ во время прямой трансляции ток-шоу по существу, посвященного Дню народного единства. Затем видеохостинг YouTube заблокировал канал «Радио Столица», первый канал белорусского радио, радио «Культура», «Бай». И удалил первый канал белорусского радио, эфир, который десятилетиями собирал страну на канале. 461 тысяча подписчиков, более 400 миллионов просмотров. Это, кстати, обратил внимание, что Мининформ нашей страны уже, в принципе, отреагировал, да, уже есть информация и официально заявляет о том, что очередную блокировку видеохостингом YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских средств массовой информации Министерство информации Республики Беларусь расценят как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации. Ну и, кстати, Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь, национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы. Опять же, вот videobel.by, назову этот видеохостинг, видеопортал, который действительно работает, собирает контент наш с вами, в том числе, вот сегодня он тоже там появится. Что происходит в этом? Почему, скажем, вот опять же, о судьи, кто те, кто когда-то учил нас демократии, сейчас проявляют просто грубейшую вообще цензуру и действительно национальный признак, вот информационная сегрегация прям в действии, мы видим.
2: Понятие демократии давно уже переосмыслено многими, но разблокируют, значит, правильно канал работает, значит, смотрят люди его, значит, вызывает это у определенных оппонентов, не скажу даже, что это боязнь, злобу, наверное, определенную, и очередная попытка нагадить на своих ресурсах. Надо размещаться, и надо размещаться уже давно. Mm-hmm. И не только гарантии сохранения контента, но прежде всего для тех слушателей, подписчиков, тех, кто пользуется информацией и нашей передачи сегодняшней, значит, будем на национальном канале mm-hmm. вещать.
1: Кстати, ну вот такой очень сложный вопрос, скажу честно, он периодически всплывает в средствах массовой информации, в экспертном сообществе, и журналисты наши обсуждают этот вопрос. Ну а как быть в целом с видеохостингом, да? Понятно, сложный вопрос, да, мы понимаем прекрасно, что здесь есть, скажем так, на чашу весов положено и плюсы, и минусы, но, тем не менее, которые видеохостинги, которые практикуют такое вот, без уведомления, без объяснения причины, просто удаление целых, ну, давайте говорить, прямо серьезных наработок, да, опять же, средств массовой информации. Это же не единичный случай, уже не первый. Нужен ли нам такой видеохостинг? Сложный вопрос, да? Здесь, наверное, не будем мы прям кардинально какие-то заявления делать, но тем не менее.
2: Ну, демократические процессы сегодня выглядят так. Доступ к информации — основа демократии, да, значит, отказ от цензуры, различные точки зрения. Но сегодня надо сказать, что в Беларуси контент изменился. И бывая в различных эфирах, например, мне ни разу не запрещали высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. И не только мне, но точки зрения звучат сегодня действительно разные. Ну, значит, такая сегодня демократия, о которой многие радеют. Вот и все.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, еще, конечно же, вот встречаясь в преддверии Дня народного единства, говоря о тех событиях, которые происходят, говоря о темах, которые этот праздник, скажем так, ну, он поднял темы, которые когда-то, и президент об этом говорит, мы так, скажем так, корректно, да, не поднимали в информационное поле, и, конечно же, скажем так, не озвучивали так ярко, как сейчас мы это делаем. В преддверии Дня народного единства, какой наша страна подходит к этой дате, к этому празднику, и действительно ли на данном этапе День народного единства, да, еще один государственный праздник, встал ли он вот уже в ряд таких государственных праздников, как 9 мая, президент об этом тоже говорил, День независимости нашей страны и других. Вот почему важно, что он появился именно сейчас, именно, скажем так, на этом витке развития нашего государства исторического, ну и, конечно же, как его воспринимает Беларусь? Я уверен, что вы тоже общаетесь, вы тоже ездите, скажем так, по нашей стране. Что говорят белорусы о празднике День народного единства?
2: В целом этот праздник, безусловно, положительно воспринимается. И давайте вспомним вообще, с чем мы сегодня входим в очередное празднование Дня народного единства. Во-первых, мы показываем историю такой, как она есть, не убирая определенные исторические периоды. Но вернемся опять же к тематике Дня народного единства. Мы, наверное, сегодня, как никогда, начинаем смотреть на ту историю, которая предшествовала этим событиям. И это в том числе события Первой мировой войны, Брестский мир, и впоследствии дальнейшие действия, которые из одной оккупации привели ко второй оккупации, к немецкой, к польской. И, конечно же, не нужно скрывать те тяжелые исторические события, которые проходили на территории республики в угоду чьему-то мнению, в том числе, там, чтобы не затронуть какие-то чувства, к примеру, соседей. Значит, наши уважаемые соседи не скрывают свои исторические события и негативное отношение, например, поляков к украинцам, даже Волынская резня и так далее. Нам надо просто, мы научились показывать эти события, эту работу нужно продолжать. Несмотря на то, что праздник молодой, значит, в первую очередь мы ориентируемся и на более молодое поколение сегодня. Молодежь участвует в событиях предпраздничных, круглых столах различного рода, событиях, мероприятиях достаточно активно. И активно интересуется той историей, которая была в исторический период, о котором мы говорим. Поэтому я считаю, что праздник, несмотря на то, что молодой, он все-таки стал государственным.
1: Еще одна очень важная тема, вот опять же, касается нашей страны, нашей безопасности. Мы видим, что на данном этапе продолжается проверка боеготовности вооруженных сил, продолжается в одном из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской мехбригады. Тема боеготовности вооруженных сил также на контроле президента. Мы видим, что конкретно главнокомандующий, президент нашей страны Александр Лукашенко лично контролирует эти процессы, выезжая в том числе и на места. Что происходит опять же в этом ключе в нашей стране и почему ему важно порох держать сухим сейчас?
2: Ну, либо у нас есть своя армия, так, либо мы будем кормить чужую. Значит, никто не хочет повторения тех исторических событий, печальных событий, поэтому боеготовность должна быть. И легендарная бригада гвардейская, участвующая в различных военных событиях под Москвой, значит, освобождала Венгрию, по-моему, эта бригада в своей истории. Значит, конечно же, страна должна быть готовой, и мужчины должны быть готовы защищать свою страну. Поэтому, безусловно, она будет укреплена резервистами, которые вспомнят свои навыки.
1: Кто внимательно следит за тем, что происходит в плане нашей обороноспособности, на ваш взгляд? Потому что мы понимаем, что мы здесь внутри нашей страны, конечно же, смотрим, да, конечно же, анализируем. Понятно, что, опять же, главнокомандующий, президент делает определенные выводы, будут поставлены, я уверен, какие-то определенные задачи в дальнейшем. Это, скажем так, не бряцание оружием, но тем не менее, вот важно ли то, что сейчас происходит, и, скажем так, для того, чтобы и по ту сторону границы наши соседи, к сожалению, тоже видели, что...
2: Безусловно, они видят, вполне вероятно, что по-своему оценивают эту ситуацию, но если в стране есть армия, она должна заниматься военной подготовкой. Не просто находиться на какой-то территории, в казармах, иметь военную технику и так далее. Люди должны уметь ей пользоваться и в случае необходимости дать агрессору достойный ответ, достойный отпор. И мы об этом говорили всегда, и в политике нашей национальной безопасности говорится о защите от нападения, как первой задачи, которую армия сегодня реализует. Поэтому такие учения... возможности проверить себя. И в первую очередь, я думаю, что самое важное из этого все-таки посмотреть на те вопросы, на те проблемы, которые существуют внутри армейских подразделений. Это и слаженность, это и дисциплина, это и материальное обеспечение, и навыки. Да, поэтому, а каким образом, ну, выявить вот это все? Когда бой начнется? Нет, это надо делать до того, как.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Мы прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Президент Беларуси поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Александр Лукашенко накануне подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента Республики Беларусь. В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений. Проект закона рассмотрен накануне на заседании экспертного совета при Совете Республики. В Минске накануне открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции, а уже 19 сентября в городе стартуют сезонные ярмарки выходного дня. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 12, в Минске и Бресте плюс 13, в Могилеве, Гродно и Гомеле 14 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Хижняк. Александр, следующая тема. Первую часть масштабного социологического исследования презентовали на минувшей неделе в Минске. Общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта высоко оценивают 71,2%. Кстати, это широкий ассортимент товаров в магазинах, своевременный вывоз мусора, благоустройство территории, работа школ, детских садиков, учреждений здравоохранения, а также отношения с соседями и то, как работает местная власть. Но вот хотел бы, опять же, акцентировать внимание на некоторые такие интересные моменты. Конечно же, мы на данном этапе очень много, да, говорим о развитии регионов. И вот на вопрос, хотели бы вы переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт в пределах Республики Беларусь, более 82%, если быть точным, 82,6% ответили «нет, не хотел бы». Интересная еще история, что на данном этапе важный есть крен в динамике желания переехать в город Минск, который наблюдается, допустим, в Гомельском регионе. И этот показатель составляет 74,2% на фоне 37% общереспубликанского. И то завышенного за счет гомельских показателей. Но вот давайте начнем по порядку. То, что касается региональных, да, вот этих вопросов, очень важный вопрос. Почему, благодаря чему, да, вот такие цифры? То есть люди не хотят переезжать.
2: Ну, во-первых, это результат государственной политики по сельским населенным пунктам и малым населенным пунктам, малым городам. И результат, наверное, многолетний, потому что эти населенные пункты без внимания никогда не оставались. Я вам хочу сказать, что только сельских населенных пунктов в республике более 23 тысяч. И есть разные тенденции, разные у нас в областях ситуации, да, там, допустим, Гомельская, Витебская область, очень много малых населенных пунктов, где живет немного граждан. Но я хотел бы еще отметить, что вот на вот эту точку зрения очень серьезно влияет возможность людей, в том числе проживая в том же городе, да, иметь возможность построить дом в деревне, куда-то поехать. Это и наличие дачных участков с определенными строениями. То есть это не значит, что человек, он может и не готов переехать, но это не значит, что он не имеет возможности, значит, заниматься там своим индивидуальным жилым домом. Это тоже на самом деле очень важно. Но тот факт, что условия, там, вывоз мусора и так далее, не значит, что нет проблем в этой сфере. Это, на мой взгляд, говорит просто о том, что нужно продолжать совершенствовать эту систему и все-таки базовый набор услуг, комфортного проживания для того, чтобы люди не чувствовали

0: разницу, где он проживает, это mm-hmm. все-таки, наверное, будет и дальше способствовать вот этой тенденции. Ну и хочу сказать, что уже и мое поколение в том числе, оно все-таки ищет возможность что-то построить в сельских mm-hmm. населенных пунктах.
1: Ну, кстати, и цифры говорят, вот опять же говоря о регионах, развитие регионов и качество жизни на местах, мы опять же говорили здесь, это важнейший индикатор социально-экономической ситуации. Похоже, у нас вот хорошо получается то, о чем вы только что сказали. 7 из 10 опрошенных связывают будущую жизнь со своим регионом. Вот два вопроса. Как вы оцениваете общий уровень социально-экономического развития вашего населенного пункта? 71,2% ответили высокий. И на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши дети, вот то, о чем вы сейчас говорили, внуки жили в вашем населенном пункте, 70,9% ответили также положительно. Да, то есть, в принципе, сейчас, на данном этапе, мы видим, что вот эта политика государства, которая была построена, выстроена, да, она дает свои плоды. Ну и, конечно же, вот еще одна очень важная тема, которая периодически, кстати, пытается, вот когда смотрел, скажем так, результаты исследования, пытались вот нас эту тему, скажем так, раскачать в информационном поле, в том числе на вопрос, как вы относитесь к привлечению трудовых мигрантов в нашу страну. Более 63% ответили нейтрально, если они соблюдают наши законы, то, о чем всегда говорит президент. Вот почему мы должны, опять же, людям говорить, и вот мы видим, что дают свои плоды эти информационные посылы, которые звучат в средствах массовой информации. То есть, в принципе, очень просто. Нейтрально, если они соблюдают наши законы.
0: Ну, приедьте в любую другую страну и попробуйте сделать что-то не так. Вас просто депортируют. Mm-hmm. С точки зрения миграционной политики, правила должны быть четкими, понятными. И цель трудового мигранта – это приехать и работать. Если mm-hmm. эта цель будет соблюдаться, и этот механизм не будет использоваться для того, чтобы здесь закрепиться и продолжать, социальный, например, образ жизни, что свойственно многим мигрантам в той же Швеции и так далее. Это собственными mm-hmm. глазами мы видим. Поэтому нужно четко информировать о том, для чего сюда человек едет, сколько он заработает, будет жить в каких условиях и когда он вернется домой на родину.
1: Ну, еще вот один вопрос. Предположим, что у вас растет сын, дочь, кем бы вы хотели, чтобы он, она работала. Вот медицинская сфера, да, мы видим в топе 16,8%, вот такие цифры. Несмотря, скажем так, на колоссальное давление, опять же, в информационном плане, сколько что тут говорили наши оппоненты, да, про то, что медицина в Беларуси и такая иссякая, и целый просто шквал информации. Но вот, тем не менее, мы видим, что, скажем так, выбор очевиден. Почему? Вот благодаря чему так происходит?
0: Ну, во-первых, последние годы и после, и в ходе ковидной эпидемии, и после, все-таки подходы к оплате труда в медицине, к ее финансированию поменялись. Очень многое сделано и продолжает делаться. Реконструкция медицинских учреждений, строительство новых корпусов, закупку оборудования. Mm-hmm. И, конечно же, люди видят, что эта сфера продолжает быть перспективной. И эта сфера дает возможность в том числе для профессионального роста. Вот. Ну, это не думаю, что вот эти цифры означают, что там иные отрасли будут пользоваться, например, меньшим спросом. Mm-hmm. Та же робототехника, те же, инженерные профессии.
1: Да, конечно.
0: Если обратить внимание, например, на это в информационном пространстве, показывать, чем занимаются люди, чем занимаются на производствах, какие там создаются условия. И этот тренд мог бы в том числе меняться. Но и почему такое высокие ожидания от профессии? Потому что видим, что действительно до сих пор не хватает медицинских mm-hmm. сотрудников. Создаются хорошие условия. Вот, например, там в регионах выделяют арендное жилье, новое арендное жилье. И, конечно же, работать, например, по распределению в комфортном медицинском учреждении, проживать в хороших условиях. Ну, mm-hmm. почему не начать старт вот так? И люди видят положительную динамику в этой части.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще несколько вопросов по международной тематике. то, что касается ситуации в Европейском Союзе. Германии необходимо выйти из состава НАТО ради самосохранения страны. Об этом заявил внешний политический эксперт одной из немецких партий. Вот то, что сейчас происходит вообще в целом в Германии, пристальное внимание приковано. Мы видим, что и АДГ набирает обороты, да, и победа уже на данном этапе есть определенная. Вот, скажем так, здравый смысл, он начинает звучать, либо пока это такие робкие ростки, которые не приведут, скажем так, к каким-то реальным, конкретным, ощутимым результатам.
0: Ну, на наш взгляд, во-первых, это неофициальная позиция правительства Германии и политического истеблишмента. Это мнение эксперта одной из небольших партий, да, пользующейся спросом сегодня. И, конечно же, рациональное зерно в высказываниях о том, что были дешевые энергоносители, было сотрудничество с соседями, они все-таки в обществе, в немецком, имеют место быть и набирают популярность. Но давайте будем реалистами, выйти из НАТО невозможно. Туда можно только войти. Робкие попытки отдельных стран поставить на паузу эти отношения. Та же Франция, значит, известно. Еще, по-моему, в 66-м году генерал де Голль предпринял попытку поставить эти отношения на паузу, но все равно Франция остается членом НАТО. И не думаю, что это произойдет, но то, что запросы в обществе идет обсуждение этой темы, ну, вполне вероятно, в долгосрочной перспективе может быть что-то поменяется. Хотя, еще раз обращаю внимание, это неофициальная политика и позиция, значит, немецкого правительства.
1: Кстати, сейчас на данном этапе, опять же, то, что касается ситуации в Европе, цены на топливо, да, конечно, бьют рекорды и уже, в принципе, говорят о том, что по большому-то счету из-за кризиса на Ближнем Востоке, сокращения запасов, уже, в принципе, скажем так, потолка некого и предела цен на дизель тот же в Европе нет. К чему это может привести? Может ли это привести, опять же, к каким-то, ну, скажем так, социальным последствиям? Потому что то, что касается топлива, там, для Соединенных Штатов Америки, это тоже такой прямо болевой маркер, да, такая красная линия для общества. Ну и в Европейском Союзе, я думаю, также цены на дизель, цены на топливо, они играют не сколько экономическую, в том числе, конечно же, и экономическую, но и политическую составляющую.
0: Стоимость топлива во всех товарах, работах, услугах присутствует, начиная от сельского хозяйства, перевозок, что для Европы в том числе является такой достаточно серьезной сферой. Да, выше 2 евро сегодня и больше 180 долларов на бирже по сравнению с весной 26 года подорожала тонна дизеля. И это говорит о том, что позиция стран, все-таки, опять же, стран НАТО, по тем действиям, которые были совершены, это не только отказ от более дешевых энергоносителей, от российского транзита, это ситуация с Ормузским проливом, это ситуация с дефицитом мощностей по переработке нефти, это и ситуация с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но это результат позиции, консолидированной позиции стран, которые фактически участвуют в этом конфликте.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Ну и в завершение у нас остается буквально несколько минут. Конечно же, встречаемся в преддверии Дня народного единства. У вас есть возможность поздравить, и, скажем так, коллег по партии и, конечно же, наше белорусское общество.
0: Хочу всех поздравить с наступающим Днем народного единства. И хочу сказать, что, проживая на своей земле, в мирном, миролюбивом государстве, независимым, суверенным, это наше будущее. И другого у нас не будет. С праздником.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего дня можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by. И, конечно же, послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. Не забывайте про информационный видеохостинг, информационный портал videobel.by. Обязательно заходите и также нас смотрите. Ну а в гостях у нас был председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Спасибо огромное, Александр.
0: Всем хорошего дня.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.

Президент Беларуси поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Под вашим мудрым руководством Никарагуа день за днем укрепляет позиции одного из самых динамичных государств-экспортеров в Центральной Америке, что обеспечивает возможности для устойчивого экономического развития страны, говорится в поздравлении. Президент Беларуси пожелал сопрезидентам Никарагуа крепкого здоровья, бодрости духа и успехов, а всему никарагуанскому народу мира и прогрессом. Александр Лукашенко накануне подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента Республики Беларусь. В новой редакции излагаются положения об эмблеме Службы безопасности, изображении и описании знамени Службы безопасности. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности, который учреждается в трех классах, соответствующих классам квалификации. В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений. Проект закона рассмотрен накануне на заседании экспертного совета при Совете Республики. Новации касаются различных направлений и связаны с практикой применения законодательства. Это и противодействие теневой занятости, и усиление социальных гарантий, в частности, для отдельных категорий граждан, например, семей, воспитывающих детей-инвалидов, работающих людей с инвалидностью. И в завершении выпуска: в Минске накануне открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции, а уже 19 сентября в городе стартуют сезонные ярмарки выходного дня. Шаговой доступности в жилых микрорайонах вплоть до 15 ноября ежедневно будут работать 12 точек продаж сельскохозяйственной продукции. География представленных в столице белорусских овощей и фруктов от населенных пунктов Минской области до Брестского и Гродненского регионов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске, Минске, Бресте и Могилеве плюс 13, в Гродно и Гомеле 14 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

яблочко, горькой стала ягода, и тепличная среда не спасла никак. Кто же знал, что из корней от такого прадеда вырастет не яблоня,

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония была организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. Александр Лукашенко от всего сердца поздравил собравшихся с заслуженными наградами и пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Глава белорусского оборонного ведомства примет участие в 13-м пекинском форуме «Сяншань» по вопросам безопасности. В рамках форума запланированы встречи Виктора Хренина с руководителями оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Очередную блокировку видеохостингом YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации Беларуси расценивает как грубейшее проявление цензуры и информационной сегрегации. Об этом говорится в заявлении ведомства. Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь, национальным видеоплатформам, которые не практикуют в своей работе подобные дискриминационные подходы. Среди них видеобел.бай. Для транспортного обслуживания участников и гостей 28-й международной архитектурно-строительной выставки «Буд-Экспо» с 16 по 18 сентября будет организована работа временных автобусных маршрутов. Уточняется, что в указанный период будут действовать два маршрута. Номер 912-Э, станция метро «Академия наук», международный выставочный центр, и номер 962-Э, станция метро «Пушкинская», международный выставочный центр. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Гомеле плюс 14, в Гродно плюс 15, в Минске и Могилеве плюс 17. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Президент Беларуси встретился с представителями команды Дональда Трампа во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Сейчас во Дворце независимости проходят белорусско-американские переговоры. Александр Лукашенко, обращаясь к Джону Коулу, подчеркнул, что наше общество с большим интересом воспринимает его визиты. А соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей, сказал белорусский лидер. Отмечу, участие в сегодняшних переговорах также принимает премьер-министр Беларуси. Беларусь и Швейцария обсудили перспективы активизации двусторонних связей. Накануне заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета принял копии верительных грамот, назначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Беларуси. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы активизации сотрудничества нашей страны и Швейцарии в политической, торговой, экономической и иных областях в контексте существующих рамочных условий, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире. В Беларуси урегулированы вопросы работы интеллектуальной транспортной системы. Это предусмотрено постановлением Минтранса от 15 июня этого года. Документ принят во исполнение указа президента Беларуси о едином операторе интеллектуальной транспортной системы. Утверждена инструкция о порядке формирования стоимости работ по содержанию интеллектуальной транспортной системы Министерства транспорта и коммуникаций. Актуализирована классификация работ по реконструкции, эксплуатации, капитальному ремонту инженерного оборудования. И в завершении выпуска белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре. Мероприятие объединит более 150 участников. В Бресте соберутся представители деловых кругов в сфере туриндустрии, государственных органов и профильных ассоциаций из провинции Хубэй, Шаньси, Гуйчжоу, городов Пекин, Шанхай и других. В том числе на форуме ждут представителей китайской диаспоры, проживающих в Беларуси. Это площадка для встречи туроператоров, авиакомпаний, цифровых платформ, профессиональных ассоциаций, госструктур, СМИ и тревел-блогеров. Программа предусматривает панельные сессии, B2B-переговоры и подписание меморандумов. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте и Витебске плюс 17, в Минске и Могилеве 18 со знаком плюс, в Гомеле плюс 20. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете. Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, что в Беларуси делают для диабетиков, в каком возрасте организм начинает стремительно стареть и какой фрукт поднимает настроение, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных с сахарным диабетом по российским технологиям. Стороны договорились не ограничиваться форматом двустороннего коммерческого партнерства. До конца этого месяца будет сформирована совместная рабочая группа, к работе которой будут привлечены профильные министерства двух стран. Сырье будет поставляться из Иркутска. Регистрация медизделий будет осуществляться в Белоруссии в рамках рынка Евразийского экономического союза. Также планируется обмен научно-технической информацией, подготовка и обучение персонала. Старение человека идет не плавно, а скачками. Один из ключевых этапов приходится примерно на 50 лет. К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук. Исследователи проанализировали более 500 образцов тканей 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. В фокусе 13 типов тканей от сердца и сосудов до кожи и мышц. Самые заметные изменения, как выяснилось, происходят в промежутке от 45 до 55 лет. В это время в органах начинается масштабная перестройка белков. Наиболее уязвимыми оказались кровеносные сосуды, особенно аорта. Именно она продемонстрировала самые выраженные признаки старения. Значительные изменения также зафиксированы в селезенке и поджелудочной железе. Ученые считают, что понимание таких точек ускорения поможет точнее выстраивать профилактику возрастных заболеваний и разрабатывать подходы к замедлению старения организма. Ученые из Новой Зеландии провели исследование и установили, что употребление двух киви в день поможет справиться с депрессией и снять усталость. В эксперименте участвовали более 50 человек, которые должны были каждый день употреблять киви и описывать свое физическое и эмоциональное состояние. В результате анкетирования выяснилось, что респонденты реже жаловались на усталость и плохое настроение. Специалисты уверены, что благоприятное влияние киви на организм человека связано с содержанием витамина С, который активизирует в организме человека ферменты, отвечающие за метаболизм, увеличение клеточной энергии и количество таких нейротрансмиттеров, как серотонин, дофамин и норадреналин, влияющие на регуляцию настроения. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Президент Беларуси сегодня встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимают премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
6: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
5: В работе депутатов в избирательных округах важен открытый диалог с населением, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время первого заседания 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва. Игорь Сергиенко проинформировал, что для повышения эффективности взаимодействия депутатского корпуса и местных органов власти будет продолжен цикл встреч региональных депутаций и руководства Палаты представителей с руководством и активом областей и города Минска. Такие мероприятия уже прошли в Гродно, Пинске, Смолевичах, в планах Мозырь. С сегодняшнего дня по 18 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко, проводится командно-штабное учение с западным оперативным командованием. Главная цель – обучение органов управления, соединений и воинских частей оперативного командования совместному решению задач в ходе подготовки и ведения стратегической операции вооруженных сил. Учение проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2025-2026 учебном году, является одним из главных мероприятий подготовки войск объединения, носит сугубо оборонительный характер и направлено в том числе на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства. Национальная академия наук Беларуси и Дилинский университет Китая подписали соглашение о создании совместной лаборатории по искусственному интеллекту и новым концептуальным материалам и технологиям. Подписание стало ключевым итогом переговоров в Китае первого заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Виталия Залесского с ректором Дилинского университета Джан Си. Белорусские и китайские ученые сосредоточатся на решении задач, которые имеют критическое значение для высокотехнологичных отраслей экономики. Проект объединяет ведущие научные и академические учреждения Беларуси и Китая. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Бресте и Витебске 19 тепла, в Минске и Могилеве плюс 18, в Гомеле плюс 20. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о рабочей поездке Лукашенко на Брещину.
2: Президент очень четко сказал, по сути, эта фраза, она очень емкая, она объясняет причины вот этих проверок, внезапных проверок, подчеркну именно вот эта внезапность, это то, что позволяет оценить реальное состояние вооруженных сил и всего силового блока. Но президент что сказал? Если хочешь предотвратить войну, то нужно к ней готовиться, да? И это, на самом деле, очень емкая, серьезная фраза. С одной стороны, подчеркивает, что мы, конечно же, войны не хотим, мы нормальные люди, мы ценим тот мир, то благополучие, то, что было создано за предыдущие годы мирной жизни в Беларуси. Но мы прекрасно понимаем, что мир, к сожалению, жесток, особенно теперешний. Mm-hmm. В нем водятся хищники, которые только и ждут, когда бы лишний ресурс съесть, да, и, к сожалению, эти хищники смотрят на нас, на Восток, как на кладезь ресурсов, людской силы, рабочей, интеллектуальной. И поэтому, конечно, не нужно иметь иллюзий, не нужно быть наивными. И только сила может предотвратить войну. А сила какая? Это, конечно, вооруженные силы. Это сила и дипломатии, и политики, чтобы доводить до... Не доводить до уже крайней черты, когда начинают говорить военные. Да? И Беларусь, на мой взгляд, успешно пользуется и тем, и тем. Но при этом, чтобы порох действительно был сухим, чтобы мы понимали, насколько вооруженные силы отвечают современным требованиям, вот нужны эти проверки, нужно личное внимание главнокомандующего, то есть нашего президента. Он обращает внимание не просто вот там взял учебник классический там науки военной. Мы видим, что происходит в зоне СВО, и во многом это меняет характер войны. Поэтому, например, посещая полигон Брестской области, президент очень много говорил о средствах связи. Да, потому что мы увидели, как это важно для координации войск, для управления войсками, управления фронтом. И что самое важное, вот насколько мы можем судить из заявлений наших военных, из заявлений президента, мы научились делать сами современные средства связи. То есть независим критически от иностранных поставщиков. Потому что мы видим, насколько это критично становится важным. В любой момент кто-то, если из-за рубежа тебе поставил, он взял и выключил. Там либо программное обеспечение, либо там само железо перестает работать. Да? И здесь, поскольку, во-первых, у нас школа была радиотехническая, есть. Да? И эта задача, в общем-то, нам посильна. Сейчас созданы, я так понимаю, опытные образцы, которые проходят обкатку вот во время учений, во время проверок. Ну, а дальше вопрос количества, чтобы наша промышленность обеспечила этими новыми, новейшими, самыми современными средствами связи тех, кто в них нуждается.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
0: Реклама. Альфа-радио. Слушай свое родное.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дерман назвал главной задачей БРИКС.
2: Прежде всего, это стремление части сил на планете не допустить роста того же самого БРИКС и участников этого объединения. Но мы знаем, это санкции, это войны, это политическое давление. И вот те идеи, которые на саммите озвучивались, там БРИКС ПЭЙ, да, то есть создание все-таки какой-то финансовой системы, да, финансового контура для обеспечения, ну, хотя бы взаиморасчетов. Вот это то, что в каком направлении нужно двигаться на самом деле. Но вызовов глобальных много. Вот начиная от болезней, катастроф, до терроризма. И в этом смысле, если Запад, ну, не справляется, очевидно, что так, то есть запрос выстраивать вот эту альтернативную инфраструктуру безопасности, сотрудничества, экономического взаимодействия, финансового взаимодействия. Вот. И в этом направлении, да, кто-то быстрее готов это делать, кто-то менее готов. Но в целом, даже вот судя по этому саммиту, идет движение в правильном направлении. Но я думаю, что на это нервно будут реагировать в западных столицах. Mm-hmm. Особенно мы помним, Трамп когда-то угрожал, там вот не дай бог, там вы финансовые расчеты начнете не в долларах проводить.
3: Но это подорвет всю систему, да.
2: Вот. Но это неизбежно, если американцы сделали, скажем так, невозможным положиться и довериться их системе, потому что они используют все это исключительно для давления в своих интересах и не считаются с интересами других, ну, естественным образом будут возникать другие альтернативы. И они возникают, и это не остановить.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о результатах масштабного республиканского социсследования.
2: Ну, в свое время руководитель СССР Юрий Владимирович Андропов говорил, что мы не знаем общества, в котором мы живем. И, наверное, мы извлекли уроки вот из того советского времени. И социология, другие общественные науки, они призваны изучать общество, в котором мы живем. Настроения, тенденции, приоритеты, да, которым отдают, там, придают значение наши граждане. Поэтому, ну, чтобы понимать, вот насколько люди ценят то, что делает государство. Может быть, выявить какие-то причины для недовольства и эти проблемные вопросы решать. Да? Вот, ну, это картина мира, которая объективно отражает настроение. Ну, конечно, это нужно прежде всего для государства, а для того, чтобы все-таки иметь обратную связь, чувствовать, слышать людей своих, да. И в этом смысле, в общем-то, результаты, ну, предварительные, там, опубликованные, они, ну, достаточно обнадеживающие, то есть там нету, по-моему, каких-то критических моментов.
3: Ну, как сказал президент, в целом люди нас поддерживают, получается, да,
2: все. Да.
3: Кстати, вот, ну, к цифрам, опять же, которые действительно показывают, какими достижениями современной Беларуси гордятся белорусы, вот, мирная жизнь 85,2%, качество продуктов питания 62,5%, чистота и благоустройство населенных пунктов 57,9%, сохранением исторической памяти 37,9%, социальной защищенностью населения 36%. Вот то, что касается достижения мирная жизнь, да, почему вот сейчас такие цифры?
2: Ну, понятно, естественно, ну, потому что вокруг нас неспокойно. Мы видим, идет война у нашей соседки, да, мы видим такие военные приготовления на Западе. Мы видим, что, ну, и в России тоже есть серьезные эксцессы, да, связанные с этой войной. И проявления терроризма и так далее. И поэтому то, что в Беларуси спокойно, мирно, ну, я думаю, многие, большинство, как показывает опрос, это понимают, ценят и хотят сохранить. Вот, пожалуй, это самое существенное, потому что оно идет от жизни. Ты вот посмотри вокруг, оглянись, и там уже делай выводы, что и как хорошо, тут плохо и так далее. И я думаю, люди это прекрасно знают, ценят, понимают и любят белорусскую продукцию. Она неизменно пользуется спросом как внутри страны, так и за рубежом. А те иностранные граждане, которые к нам приезжают со всех сторон, со всех буквально, они это ценят, видят, знают высокие стандарты качества, ГОСТы, которые у нас сохраняются. И поэтому белорусы, ну, ведь тоже нужно понимать, а кто это все создает? Ну, белорусы и создают. Ну, прежде всего, для себя. Для себя. Потому что, ну, не будешь же делать плохо там, для себя же, для своих родственников, детей. То есть и люди работают для таких же, как они, и для себя. И поэтому качество, в общем-то, воспроизводится, не теряется. Ну, и на рынках зарубежных, если бы мы поставляли что-то не очень качественное, мы тоже не завоевывали вот те позиции и не было бы такой рост от экспорта нашей продукции продовольственной, сельскохозяйственной. Это ведь тенденции очевидные, рост идет. Но это значит, что вот здесь мы достигли серьезных успехов и не снижаем обороты.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
5: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимают премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
1: О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших прошлых контактов на практике.
0: Беларусь и Зимбабве готовятся к заседанию совместной комиссии по сотрудничеству. Министр иностранных дел Максим Рыженков сегодня встретился с заместителем министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Шейлой Чикому, находящейся в Минске с рабочим визитом. Стороны подвели итоги состоявшегося накануне второго раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Зимбабве. Детально обсудили ключевые вопросы реализации важнейших совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, закрепленных в дорожной карте стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Командно-штабное учение с западным оперативным командованием стартовало в белорусских вооруженных силах. Оно продлится до 18 сентября включительно. За это время будут отработаны вопросы управления группировкой войск во время прикрытия границы, обеспечения военного положения. Будет проводиться поиск и уничтожение незаконных бандформирований и диверсионно-разведывательных групп, а также борьба с легкомоторной авиацией и беспилотниками условного противника. Практическая часть развернется на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на территории Брестской и Гродненской областей. Как подчеркнули в Минобороны, учение плановое, носит сугубо оборонительный характер и направлено на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства. Более 28% белорусов создают финансовую подушку безопасности. Результаты масштабного социсследования по вопросам социально-экономического развития Беларуси на минувшей неделе представили в Минске. Каждый восьмой участник исследования заявил о наличии банковского депозита. Хранить деньги люди предпочитают в национальной валюте. Это важный сигнал для финансового сектора. Однако, если вернуться к расходам белорусов, то, согласно полученным ответам, более 40% респондентов тратят все деньги и не делают накоплений. Высокие оценки граждане дают и социально-экономическому развитию страны. Своим материальным положением и нынешним местом работы удовлетворены более 80% белорусов. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 18, в Гродно 16 выше нуля, в Бресте и Минске плюс 19, в Могилеве и Минске 21 градус тепла. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Власти Китая впервые одобрили созданное при участии искусственного интеллекта лекарство. И шестиногий робот научился ходить, наблюдая за палочником. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Прибор выдает 2000 мл влаги в час. По тестам компании этого хватает, чтобы поднять влажность в спальне за 7 минут, а в гостиной примерно за 19. Его 8-литровый бак обеспечивает до 16 часов работы в ночном режиме. Xiaomi использует одностороннюю циркуляцию, благодаря которой отработанная вода не возвращается в резервуар. Внутри работает электролитическая стерилизация и стоит моющийся антибактериальный фильтр. За очистку воздуха отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Шестиногий робот научился ходить, наблюдая за палочником. Роботу хватило данных всего о 3-4 шагах насекомого, чтобы освоить движение по неровной поверхности и даже продолжить ходьбу после потери одной из конечностей. Искусственный интеллект за час нашел подходящую стратегию движения, после чего робот смог передвигаться по неровной поверхности и продолжать ходьбу даже после потери одной из конечностей. Такой подход может пригодиться при создании роботов для работы в местах, где колесная техника быстро теряет проходимость. Например, шестиногие машины потенциально можно использовать при поиске людей после землетрясений и других стихийных бедствий. Исследователи считают, что в дальнейшем систему можно сделать еще более адаптивной. Следующий шаг – добавить память, чтобы робот мог сохранять полученный опыт. Власти Китая впервые одобрили созданное при участии искусственного интеллекта лекарство. Оно предназначено для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами COVID-19. При поиске действующего вещества исследователи использовали технологию ДНК, кодируемой библиотеки соединений, которая позволяет проводить массовый скрининг потенциальных лекарственных молекул. Использованная библиотека содержала около 49 миллиардов соединений. С помощью новой технологии исследователи выделили более 100 перспективных кандидатов, после чего применили модели искусственного интеллекта для их отбора. Затем команда объединила результаты лабораторных экспериментов с возможностями искусственного интеллекта для оптимизации молекулы и выбора наиболее перспективного соединения. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек – из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
1: Радио твоего дня.

0: Беларусь открыта для обсуждения с Соединенными Штатами Америки любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом на переговорах в Минске. Участие с белорусской стороны также принимают премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
1: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер нашей экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
0: Белорусские депутаты во время первого заседания 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Межправсоглашение было подписано в Минске 8 июня 2026 года для активизации сотрудничества между двумя странами и упрощения официальных поездок граждан Беларуси и Ганы, имеющих действительные дипломатические и служебные паспорта. Общая продолжительность их безвизового пребывания на территории государства другой страны не должна превышать 90 дней в течение одного календарного года. Национальную экспозицию Беларуси представят на Экспо-2027 в Белграде. Вопросы подготовки и участия в международной специализированной выставке урегулированы постановлением Совмина, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Заказчиком строительства павильона выступает Национальный центр поддержки экспорта, организатором культурной программы Национального дня Республики Беларусь – Министерство культуры. Кроме того, Национальный выставочный центр Белэкспо обеспечит работу сувенирного магазина «Национальный». Национальной экспозиции. Напомню, международная специализированная выставка «Экспо-2027» пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. В Беларуси создается Академия интеллектуальных технологий, принципиально новый образовательный центр мирового уровня. О необходимости его создания глава государства заявил еще в августе 2024 года на Республиканском педагогическом совете. Академия объединит образование, науку и инновации, а ее выпускники будут готовы решать конкретные задачи для высокотехнологичных отраслей экономики. Академия будет состоять из трех высших школ – естественных наук, промышленных технологий и цифровых технологий. В состав каждой войдут научно-образовательные лаборатории и студенческие конструкторские бюро. Наблюдательный совет Академии сформирован из всех отраслевых министров, председателя Президиума НАН Беларуси, руководства парка высоких технологий и ключевых ведомств. Они будут заказчиками кадров и координаторами деятельности. Отмечу, Академия должна начать образовательную деятельность с 1 сентября следующего года. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Гродно 18 выше нуля, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Минске и Могилеве плюс 20. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик,

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, что в Беларуси делают для диабетиков, в каком возрасте организм начинает стремительно стареть и какой фрукт поднимает настроение, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных с сахарным диабетом по российским технологиям. Стороны договорились не ограничиваться форматом двустороннего коммерческого партнерства. До конца этого месяца будет сформирована совместная рабочая группа, к работе которой будут привлечены профильные министерства двух стран. Сырье будет поставляться из Иркутска. Регистрация медизделий будет осуществляться в Беларуси в рамках рынка Евразийского экономического союза. Также планируется обмен научно-технической информацией, подготовка и обучение персонала. Старение человека идет не плавно, а скачками. Один из ключевых этапов приходится примерно на 50 лет. К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук. Исследователи проанализировали более 500 образцов тканей 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. В фокусе 13 типов тканей от сердца и сосудов до кожи и мышц. Самые заметные изменения, как выяснилось, происходят в промежутке от 45 до 55 лет. В это время в органах начинается масштабная перестройка белков. Наиболее уязвимыми оказались кровеносные сосуды, особенно аорта. Именно она продемонстрировала самые выраженные признаки старения. Значительные изменения также зафиксированы в селезенке и поджелудочной железе. Ученые считают, что понимание таких точек ускорения поможет точнее выстраивать профилактику возрастных заболеваний и разрабатывать подходы к замедлению старения организма. Ученые из Новой Зеландии провели исследование и установили, что употребление 2 киви в день поможет справиться с депрессией и снять усталость. В эксперименте участвовали более 50 человек, которые должны были каждый день употреблять киви и описывать свое физическое и эмоциональное состояние. В результате анкетирования выяснилось, что респонденты реже жаловались на усталость и плохое настроение. Специалисты уверены, что благоприятное влияние киви на организм человека связано с содержанием витамина С, который активизирует в организме человека ферменты, отвечающие за метаболизм, увеличение клеточной энергии и количество таких нейротрансмиттеров, как серотонин, дофамин и норадреналин, влияющие на регуляцию настроения. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных. «Призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве», подчеркнул глава государства.
1: «Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем.
0: Сегодня парламент Беларуси открывает очередную законодательную сессию, и уже к первому заседанию подготовлен солидный пакет документов. Например, в повестке Палаты представителей сегодня сразу 6 пунктов, но диалог куда шире и касается планов на весь предстоящий сезон. Если брать конкретные документы, это можно вспомнить уже озвученный ранее бюджетно-налоговый пакет документов. Необходим оптимальный подход. Нужно взвесить государственные льготы, которые есть, и социальные гарантии от государства. Учесть интересы всех и государства, и общества, бизнеса и предприятий. Также в центре внимания Трудовой кодекс, изменения в законодательство об охране труда. Сегодня также говорят о том, как белорусы бережно относятся к своей земле. И именно поэтому открытие сессии связано сразу с 4 законопроектами, касающимися сельского хозяйства, земельного законодательства и АПК. Это мелиорация, ветеринарная деятельность, прослеживаемость животных и аквакультура. Министр обороны Беларуси примет участие в престижном пекинском форуме безопасности «Сяньшань». За 20 лет с момента основания он превратился в глобальный дискуссионный клуб для военных и дипломатов со всего мира. Сегодня Пекин предлагает реальную альтернативу старым подходам к безопасности. Здесь продвигают концепцию многополярного мира, где важен голос каждого государства. Участники обсуждают не только деэскалацию в горячих точках, но и новые вызовы – от киберугроз до контроля над вооружениями. В Китай прибыли военные делегации из сотни стран. Во время форума, который открывается сегодня, министр обороны Беларуси также проведет серию двусторонних переговоров с коллегами из Китая, Азербайджана и других государств. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 17 сентября. Начнется он в 11 утра. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый. Подключившись к прямой трансляции диктанта, участники смогут записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте и Гомеле 21 градус, выше нуля, в Витебске, Минске и Могилеве плюс 20. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Новости технологий 16+.
4: Здравствуйте. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Власти Китая впервые одобрили созданное при участии искусственного интеллекта лекарство. И шестиногий робот научился ходить, наблюдая за палочником. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Прибор выдает 2000 мл влаги в час. По тестам компании этого хватает, чтобы поднять влажность в спальне за 7 минут, а в гостиной примерно за 19. Его 8-литровый бак обеспечивает до 16 часов работы в ночном режиме. Xiaomi использует одностороннюю циркуляцию, благодаря которой отработанная вода не возвращается в резервуар. Внутри работает электролитическая стерилизация и стоит моющий антибактериальный фильтр. За очистку воздуха отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Шестиногий робот научился ходить, наблюдая за палочником. Роботу хватило данных всего о 3-4 шагах насекомого, чтобы освоить движение по неровной поверхности и даже продолжить ходьбу после потери одной из конечностей. Искусственный интеллект за час нашел подходящую стратегию движения, после чего робот смог передвигаться по неровной поверхности и продолжать ходьбу даже после потери одной из конечностей. Такой подход может пригодиться при создании роботов для работы в местах, где колесная техника быстро теряет проходимость. Например, шестиногие машины потенциально можно использовать при поиске людей после землетрясений и других стихийных бедствий. Исследователи считают, что в дальнейшем систему можно сделать еще более адаптивной. Следующий шаг – добавить память, чтобы робот мог сохранять полученный опыт. Власти Китая впервые одобрили созданное при участии искусственного интеллекта лекарство. Оно предназначено для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами COVID-19. При поиске действующего вещества исследователи использовали технологию ДНК, кодируемой библиотеки соединений, которая позволяет проводить массовый скрининг потенциальных лекарственных молекул. Использованная библиотека содержала около 49 миллиардов соединений. С помощью новой технологии исследователи выделили более 100 перспективных кандидатов, после чего применили модели искусственного интеллекта для их отбора. Затем команда объединила результаты лабораторных экспериментов с возможностями искусственного интеллекта для оптимизации молекулы и выбора наиболее перспективного соединения.
5: Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Главный конвейер и цеха МАЗа стали сюжетами для картин художников. Гродно первым в Беларуси отказался от прокатных самокатов. И 22 сентября в Минске можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте. Но есть условия. Какое именно, расскажу об этом я, Виктория Клементенок, в программе «Автомобильные новости». С 16 по 22 сентября в Беларуси пройдет неделя мобильности, которая завершится республиканской акцией «День без автомобиля». В Минске 22 сентября автомобилистам предоставят право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Воспользоваться этой возможностью можно будет при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Бесплатный проезд будет действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях городского сообщения, а также в Минском метрополитене. Акция проводится ежегодно и призвана привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автомобилей, а также популяризировать общественный транспорт и экологичные средства персональной мобильности. В столице бесплатный проезд 22 сентября будет предоставляться в соответствии с решением Минского городского совета депутатов. Таким образом, автомобилистам предлагается оставить машину и воспользоваться общественным транспортом хотя бы на один день. Гродно стал первым городом в Беларуси, где прекратили работу сервисы проката электросамокатов и велосипедов. Теперь в городе можно использовать только личные средства персональной мобильности. Одной из причин такого решения стали особенности городской среды. Узкие улицы и историческая застройка Гродно не слишком подходят для интенсивного движения прокатных самокатов. Кроме того, городские власти получали жалобы на манеру езды пользователей и парковку транспорта в неположенных местах. Мнения горожан разделились. Одни считали, что прокатные самокаты были удобным способом передвижения. Другие отмечали, что после их исчезновения стало спокойнее и безопаснее гулять. При этом решение не является окончательным запретом на уровне нормативного документа. Как пояснил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома, договоры с прокатчиками на аренду плоскостных сооружений сейчас не заключены. Если горожане вновь выступят за возвращение

0: ограничения проката, власти готовы рассмотреть этот вопрос. Решение приняли после масштабного опроса жителей. За город без прокатных самокатов проголосовали 72% участников. В других городах Беларуси прокатные самокаты продолжают работать, однако требования к их использованию стали строже. На Минском автомобильном заводе всю эту неделю работают представители Ассоциации художников-пленэристов из Беларуси и России. Они приехали на предприятие, чтобы запечатлеть его производство на своих полотнах. Старт проекту дали на индустриально-штамповочном заводе «МАЗа». В планах художников посетить новый цех автобусного завода, главный конвейер, литейное производство и другие цеха. Участники ассоциации уже работали на промышленных и других объектах. В числе их проектов – картины с ледоколом «Ленин» в Мурманске, цехами Минского тракторного завода, а также работы о гжельском промысле, колхозах и предприятии по производству льна. Часть картин, созданных во время работы на МАЗе, планируют представить на выставке в ДК МАЗ накануне Дня машиностроителя в конце сентября. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
2: Предусмотрительность.
5: Верно.
6: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также приняли премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
7: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
6: Парламентариям необходимо максимально задействовать полномочия для реализации принимаемых решений, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время первого заседания 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва. По словам спикера, конституционная реформа и президентские выборы 2025 года со всей очевидностью продемонстрировали доверие народа к власти и приверженность эволюционному пути развития. Он подчеркнул, главное – формирование законодательной базы для достижения целей программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Беларусь и Мьянма намерены развивать сотрудничество в агропромышленной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Смельгиня с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы доктором Етунвином. Отмечу, делегация из Мьянмы находится в Беларуси с целью изучения передовых технологий и налаживания прямых контактов. Товарооборот между странами демонстрирует уверенный рост. За 7 месяцев этого года он увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Стороны также обсудили образовательное взаимодействие. Мьянманские коллеги получили информацию о возможностях подготовки и переподготовки аграрных специалистов в вузы Беларуси, включая программы стажировок. В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции, а уже 19 сентября в городе стартуют сезонные ярмарки выходного дня. В шаговой доступности в жилых микрорайонах вплоть до 15 ноября ежедневно будут работать 12 точек продаж сельскохозяйственной продукции от производителей. География представленных в столице белорусских овощей и фруктов от населенных пунктов Минской области до Брестского и Гродненского регионов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 3 копейки, 3.30 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Могилеве и Минске плюс 20, в Гродно 19 выше нуля, в Бресте плюс 21, в Гомеле плюс 18. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик,

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Признание заслуг и уважение к труду. Председатель Республиканской партии «Труда и справедливости» Александр Хижняк рассказал о традиции вручения госнаград в преддверии Дня народного единства.
2: Традиция действительно хорошая, и людям всегда нужно говорить спасибо. Людей надо благодарить и, безусловно, награждать государственными наградами, поощрять иными способами. Человеку важно, чтобы его заслуги были видимы, и за это была какая-то благодарность. И то, что эта традиция сохранилась, еще раз говорит о том, что важно по-доброму относиться к людям. Важно видеть и ценить их труд. И еще один акцент – это акцент на нашу внутреннюю и внешнюю политику, что мы занимаемся развитием своей страны на своей территории, и мы не ставим перед собой никаких целей по внешнему давлению и экспансии. И как раз-таки в преддверии этого важного государственного праздника, Дня народного единства, еще раз вот этот акцент, вот этот посыл о независимости, о целостности, о мирной жизни сегодня, наверное, это не просто важно даже для нас. Мы хотим показать и своим соседям в том числе, что рано или поздно проблемы, конфликты, они все равно должны закончиться. И нужно начинать общение, нужно видеть, слышать друг друга и с уважением относиться к позиции нашего государства. Я часто говорю о том, что огромнейшее количество контента, наверное, его наибольший объем все-таки посвящен теме конфликтов, войн и так далее. Правильно, Вадим, говоришь, что войны надоели белорусам, и Первая мировая война, Вторая мировая война, те события, о которых мы сегодня говорим в преддверии праздника, оккупация, значит, огромное горе для любого народа. Ну а те, кто высказывается, что мы каким-то являемся агрессором или планируем захват каких-то территорий, наверное, плохо знают историю, с одной стороны. А второе, наверное, обвинять хоть кого-то сегодня в тренде у многих политиков.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Понятие демократии переосмыслено. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк высказался об очередной блокировке белорусских СМИ на YouTube.
2: Понятие демократии давно уже переосмыслено многими, но разблокируют, значит, правильно канал работает, значит, смотрят люди его, значит, вызывает это у определенных оппонентов, не скажу даже, что это боязнь, злобу, наверное, определенную, и очередная попытка нагадить на своих ресурсах. Надо размещаться, и надо размещаться уже давно. И не только гарантии сохранения контента, но прежде всего для тех слушателей, подписчиков, тех, кто пользуется информацией. Ну, сегодня надо сказать, что в Беларуси контент изменился. И бывая в различных эфирах, например, мне ни разу не запрещали высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. И не только мне, но точки зрения звучат сегодня действительно разные.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк рассказал об итогах республиканского социсследования.
2: Во-первых, это результат государственной политики по сельским населенным пунктам и малым населенным пунктам, малым городам. И результат, наверное, многолетний, потому что эти населенные пункты без внимания никогда не оставались. Я вам хочу сказать, что только сельских населенных пунктов в республике более 23 тысяч. Есть разные тенденции, разные у нас в областях ситуации, да, там, допустим, Гомельская, Витебская область, очень много малых населенных пунктов, где живет немного граждан. Но я хотел бы еще отметить, что вот на вот эту точку зрения очень серьезно влияет возможность людей, в том числе проживая в том же городе, да, иметь возможность построить дом в деревне, куда-то поехать. Это и наличие дачных участков с определенными строениями. То есть это не значит, что человек, он может и не готов переехать, но это не значит, что он не имеет возможности, значит, заниматься там своим индивидуальным жилым домом. Это тоже на самом деле очень важно. Но тот факт, что условия, там, вывоз мусора и так далее, не значит, что нет проблем в этой сфере. Это, на мой взгляд, говорит просто о том, что нужно продолжать совершенствовать эту систему и все-таки базовый набор услуг, комфортного проживания для того, чтобы люди не чувствовали разницу, где он проживает. Это все-таки, наверное, будет и дальше способствовать вот этой тенденции.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Александр Лукашенко встретился сегодня с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. В Минске открылась четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. В вооруженных силах с 15 по 18 сентября проходят командно-штабные учения. Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко встретился сегодня с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом.
5: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших прошлых контактов на практике.
4: В свою очередь, Джон Коул передал приветствие от президента США Дональда Трампа. «Он поддерживает всячески все то, что мы делаем», — сказал он. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимали премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Президент Беларуси подчеркнул, что открыт к обсуждению любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности.
5: Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
0: Это важно.
4: Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных.
5: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
4: На встрече президента Беларуси с американской делегацией спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что американская сторона прорабатывает механизм разморозки и возвращения белорусских средств, которые застряли в Ситибанке. Напомним, 11 сентября Александр Лукашенко во время общения с журналистами на полигоне Абус-Лесновский в Барановичском районе Брестской области рассказал о том, что в американском Ситибанке застряли миллионы долларов нашей страны. Комментируя готовность к большой сделке с США и поставке белорусского калия в эту страну, Александр Лукашенко уточнил, 43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли. Компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли, вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Сегодня на встрече с президентом Беларуси Джон Коул заявил, что абсолютно полностью поддерживает требования главы белорусского государства. Вы абсолютно правы, эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм, каким образом это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим, сказал Джон Коул.
0: Что происходит?
4: В Минске открылась четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. Депутаты приступают к работе, которая определит законодательную повестку страны на ближайшие месяцы. Повестка максимально плотная. Законы по АПК, промышленной безопасности, финансово-кредитной сфере. Центральный документ – бюджетно-налоговый пакет на следующий год, связанный с прогнозом социально-экономического развития и параметрами денежно-кредитной политики. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко подчеркнул, что четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва открылась под знаком двух важных исторических дат. Дня народного единства, знаменующего воссоединение белорусов в рамках единого государства, и 30-летие проведения первого Всебелорусского народного собрания. Значимые вехи в создании подлинно суверенной и независимой Беларуси. Именно благодаря несгибаемой политической воле президента в 1996 году при непосредственном участии граждан было положено начало формированию совершенно новой модели белорусской государственности. Игорь Сергеенко на четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва отметил, что главное – формирование законодательной базы для достижения целей программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
6: А сегодня во время открытия мы рассмотрели два блока вопросов. Первый блок – это несколько законопроектов, которые касаются развития агропромышленного комплекса нашей страны. Это и вопросы мелиорации, животноводства, ветеринарии, аквакультуры, рыбоводства. Эти законопроекты готовились фактически в летний период. Проявилась здесь, конечно, инициатива и работоспособность комиссии по аграрной политике. Второй блок вопросов касается международной деятельности, ратификация заключенных договоров по конкретным вопросам и с Российской Федерацией, и с Ганой, африканский континент. Как я уже говорил в своем выступлении, мы в этом году, в этом сезоне, который мы открыли, четвертая сессия, открывается традиционно в третий вторник сентября, будем рассматривать закон, касающийся и защиты прав труда, человека труда, вопросы трудового кодекса, вопросы, связанные, как я уже говорил, с выплатой пособий. То, о чем прозвучало на совещании у главы государства, готовится к внесению законопроект, касающийся этой темы, которая, конечно же, не оставит никого, наверное, безучастным, особенно наших женщин. В год женщины я бы хотел отметить и ряд законов, которые будут рассматриваться в дополнении по вопросам военной безопасности, укрепления обороноспособности. Занимается комиссия по национальной безопасности. И самый главный подход, требования главы государства, которым мы руководствуемся в своей депутатской деятельности, законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумывать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в которую вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений. Да, сложно заглянуть в этом плане за горизонт, но тем не менее те мероприятия, эти семинары, выездные заседания по конкретным законопроектам, которые уже принимались, мы проводим, позволяют в какой-то степени это сделать, чтобы чувствовать и пульс времени, и предложение конкретных специалистов, конкретных организаций, конкретных граждан. Немаловажное направление, которое взаимосвязано и с первой нашей частью законодательной деятельности, это наша международная повестка. Общаясь с нашими международными партнерами, парламентами многих стран, Азии, Африки, Латинской Америки, европейцами и нашими партнерами, по советскому пространству, мы, конечно же, изучаем их опыт парламентской и законодательной деятельности. И прежде чем как ту или иную новеллу обсуждать и включать в законопроект, мы, конечно, тщательно изучаем на предмет того, как она будет работать в наших национальных условиях. Поэтому этот опыт интересен, но, наверное, эти контакты и, главное, мы поддерживаем и развиваем не ради изучения опыта, а ради совершенствования этих контактов на благо нашей страны. В конечном итоге торгово-экономические, гуманитарные контакты продвигаем путем участия и в межправительственных комиссиях с зарубежными странами принимает участие наши руководители групп дружбы. Парламентские встречи, которые проводятся, встречи с послами зарубежных стран здесь, на территории Палаты представителей. Это все служит конкретному наполнению, конкретным решениям продвижения именно наших интересов. А наш интерес — это и наша продукция, наши проекты, контакты и так далее.
4: Среди актуальных направлений Игорь Сергиенко также выделил цифровизацию экономики. Правовое сопровождение цифрового рубля вызывает живой интерес как профессионалов, так и обычных граждан, подчеркнул он. Кроме того, если говорить о регионах, серьезное значение в раскрытии их потенциала отводится развитию аграрного сектора. Продовольственная безопасность и наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса – важнейшие слагаемые суверенитета. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете. Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Республиканской партии «Труда и справедливости» Александр Хижняк прокомментировал рекордный рост цен на топливо в Евросоюзе.
2: Стоимость топлива во всех товарах, работах, услугах присутствует, начиная от сельского хозяйства, перевозок, что для Европы в том числе является такой достаточно серьезной сферой. Да, выше 2 евро сегодня и больше 180 долларов на бирже по сравнению с весной 26 года подорожала тонна дизеля. И это говорит о том, что позиция стран, все-таки, опять же, стран НАТО, по тем действиям, которые были совершены, это не только отказ от более дешевых энергоносителей, от российского транзита, это ситуация с Ормузским проливом, это ситуация с дефицитом мощностей по переработке нефти, это и ситуация с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но это результат позиции, консолидированной позиции стран, которые фактически участвуют в этом конфликте.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы.

Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных. Призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве, подчеркнул глава государства.
1: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой.
0: Парламентскую дипломатию нужно задействовать для поддержания международного мира и безопасности. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова во время первого заседания 5-й сессии Совета Республики 8-го созыва. Международная обстановка сегодня характеризуется переплетением острых геополитических противоречий и растущей экономической фрагментацией. Борьба за критические ресурсы, протекционизм в торговле, санкционные режимы становятся ключевыми факторами, меняющими привычные модели международного сотрудничества. Сегодня мы фактически наблюдаем противостояние военных и политических блоков, сторонников и противников многополярности. Наша неизменная задача – сохранить на белорусской земле мир и спокойствие, подчеркнула спикер. Беларусь и Монголия подтвердили готовность к эффективному взаимодействию в международных организациях. Шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран прошел сегодня в Минске. Стороны отметили многолетние традиции дружбы и сотрудничества между белорусским и монгольским народами, приветствовали значительную активизацию двусторонних контактов во всех областях, а также выразили готовность к совместной работе в целях наиболее полной реализации потенциала экономических, торговых, технологических и гуманитарных связей. Также согласованы планы проведения двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях и дальнейшие шаги по совершенствованию договорно-правовой базы взаимодействия. И в завершении выпуска «День народного единства» Минск встречает в праздничном убранстве. Тематические конструкции и масштабное панно украсили фасад БГПУ, территорию Дворца спорта, ГУМа, Белгосфилармонии, Национальной библиотеки, Октябрьскую площадь и другие ключевые локации Минска. В этом году графика городского оформления посвящена связи поколений. Центральным элементом концепции стал отрывной календарь, застывший на ключевой дате 17 сентября 1939. года. Традиционные узоры и современный дизайн объединились в единый концепт. Праздничные графические решения напоминают каждому о важности общей истории и неделимости Беларуси. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гродно, Гомеле и Минске плюс 20, в Бресте 21 градус, выше нуля, в Могилеве плюс 19. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама. Голосы с места.
2: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда.

туалетной, вытерся, стирать. Британский ученый, послушай, послушай, мы вам не враги, мы друзья.

забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету. Будут на веревках за окном.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь открыта к обсуждению любых вопросов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи в Минске со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом и представителями команды американского лидера Дональда Трампа. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр, председатель КГБ и постоянный представитель нашей страны в ООН. Разговор во Дворце независимости продолжался 3 часа.
2: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
3: Привет от президента Соединенных Штатов.
2: Yes.
3: Он поддерживает всячески все то, что мы делаем.
1: Что касается калийного вопроса, то еще в минувшую пятницу, анонсируя визит Джона Коула в Минск, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова возобновить поставки калийных удобрений в США, но только после того, как Вашингтон вернет более 40 миллионов долларов, застрявших в Ситибанке. Президент обратил внимание, что без решения этого финансового вопроса серьезный диалог невозможен. В Вашингтоне сигнал белорусского лидера услышали.
3: Требования фактически, вы абсолютно правы, эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к вам с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, каким образом это сделать. Как только мы получим ответ, конкретный код, мы сразу вам сообщим.
2: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
1: Еще одна тема, которая требует отдельного внимания. Президент во время разговора об осужденных исправил термины и публично развенчал фейки.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Известно, что это двухдневный визит делегации Соединенных Штатов в Беларусь. Их работа в нашей стране продолжится в среду. Тогда же планируется подведение конкретных итогов поездки. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Президент одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйствования сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков. Предусматривается также учреждение межправительственной белорусско-уругвайской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Закрепляются ее основные функции и порядок проведения заседаний. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. Оптимизация законодательства с учетом национальных интересов, конкретных запросов населения и целевых задач, поставленных президентом. Строго по Конституции в третий вторник сентября в Совете Республики открыли новый законотворческий сезон. В один день с Палатой представителей. У сенаторов на начало пятой сессии восьмого созыва. Повестка максимально насыщенная. Организационные ориентиры и графики работы комиссии ранее утвердили на заседании президиума. В ходе осенней сессии акцент на социально-экономическом блоке, развитии регионов, укреплении экономической независимости и защите интересов человека труда. Ключевое место в работе традиционно займет бюджетный пакет. Сенаторы утвердят законопроекты о республиканском бюджете и бюджете Фонда соцзащиты на 2027 год, изменения в налоговый кодекс. Важным направлением остается и работа с населением, где внимание к проблемам белорусов и содействие в их решении выступает главным критерием эффективности работы сенаторов на местах, отметила член постоянной комиссии Совета Республики Екатерина Зинкевич.
4: При встрече с трудовых коллективов, с населением, при проведении приемов, чаще всего наших людей волнуют вопросы такие самые простые жизнеобеспечения. Конечно, бывают и такие системные вопросы, которые мы доносим до Совета Республики. Например, по инициативе вот именно депутатов местных советов была продлена и земельная амнистия, и строительная амнистия до 1 января 2028 года.
1: Как подчеркнул член Совета Республики Александр Горошкин, летний перерыв между сессиями, сложа руки, никто не сидел. Плодотворно поработали в своих округах, решали проблемы на местах, учитывали замечания и рекомендации простых людей для дальнейших корректировок законодательства.
5: Мы работали в трудовых коллективах, встречались с населением, реализовывали гражданские инициативы, если речь ведется о депутатском корпусе, вот, допустим, нашего Днепровского края. На это делали акцент. Как и все, участвовали в битве за урожай. И здесь я хочу сказать слова огромной благодарности депутатскому корпусу Могилевщины, который принял самое активное участие. Символично, что именно вот в канун таких значимых событий для нашего государства открывается сессия. Это День народного единства. Для меня, как и для каждого, наверное, белоруса, День народного единства – это рецепт к мирному, спокойному, созидательному труду наших людей, к мирной, спокойной жизни.
1: Также на заседании Сергей Саранков, назначенный ранее указом президента в состав Совета Республики, был избран в постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности. А ко Дню народного единства в музее Совета Республики открылась выставка, посвященная событиям 17 сентября 1939 года. Уникальные архивы, фото и видеоматериалы. Экспозиция рассказывает о цене исторической справедливости и сплоченности белорусской нации. Два блока законопроектов рассмотрели депутаты на стартовом заседании четвертой сессии Палаты представителей. Она открылась во вторник под знаком двух важных исторических дат – Дня народного единства и 30-летия Всебелорусского народного собрания. Первые документы, которые рассмотрели в овальном зале, связаны с сельским хозяйством. Новеллы, призванные повысить эффективность использования ресурсов. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о мелиорации земель, об аквакультуре. В первом чтении – о ветеринарной деятельности. Кроме того, в повестке сразу Союзу две международные ратификации с Россией об обмене данными и с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. И это важный шаг. Официальные делегации и бизнес могут координировать совместные проекты быстрее. В целом, повестка очередного законотворческого сезона обширная. Приоритеты работы обозначил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко.
6: Самый главный подход – требования главы государства, которым мы руководствуемся в своей депутатской деятельности. Законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в который вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений. Да, сложно заглянуть в этом плане за горизонт, но тем не менее те мероприятия, те семинары, выездные заседания по конкретным законопроектам, которые уже принимались, мы проводим, позволяют в какой-то степени это сделать, чтобы чувствовать и пульс времени, и предложения конкретных специалистов, конкретных организаций, конкретных граждан.
1: На четвертой сессии в центре внимания парламентариев большой пакет законопроектов. Среди них бюджетно-налоговые документы на следующий год, изменения в Трудовой кодекс, цифровизация экономики, вопросы семейной политики и демографической безопасности. Весь жилой фонд Минска готов к приему тепла. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. Выполнены все запланированные работы по ремонту кровель, стыков, остеклению. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов.
7: Подтверждены были мероприятия, которые должны были быть выполнены в межотопительный период этого года. Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получены, что самое главное, 100% паспортов готовности как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, поставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье. Двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
0: Картина дня.
1: Видеохостинг YouTube ввел блокировку белорусских каналов. Прекращен доступ к Первому каналу белорусского радио, площадке, которая на протяжении десятилетий объединяла аудиторию. У канала насчитывалось 461 тысяча подписчиков и свыше 400 миллионов просмотров. Канал «Радио Культура Бай», чье наполнение было сосредоточено на сфере культуры, театре, музыке, литературе и белорусском искусстве, также оказался недоступен. Под ограничение попал и YouTube-канал «Радио Столица». Существенная часть его материала была посвящена музыке, включая рок-направление. Ранее YouTube заблокировал телеканал СТВ, и это произошло в момент прямой трансляции ток-шоу по существу, приуроченного ко Дню народного единства. В качестве причины блокировки каналов указаны формулировки «нарушение правил YouTube» и «удалили для защиты сообщества». Министерство информации Беларуси расценивает очередную блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ как грубое проявление цензуры и информационной сегрегации. Об этом говорится в заявлении ведомства. В связи с этим Мининформ настоятельно рекомендует гражданам республики отдавать приоритет национальным видеоплатформам, которые не практикуют дискриминационные подходы. В качестве альтернативы ведомство выделяет портал videobel.by. Проект был запущен 12 сентября 2024 года и изначально позиционировался как независимая площадка с серверами на территории Беларуси. Сегодня там размещают контент ведущие государственные медиа Белта, телеканалы, медиахолдинг СБ «Беларусь сегодня» и региональные издания. Ситуацию с блокировкой каналов белорусских СМИ в эфире Первого информационного прокомментировал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
8: Безобразное исполнение собственных обязательств о предоставлении свободы слова, свободы выражения мнений в пространстве новых цифровых медиа и видеохостингов, абсолютное пренебрежение правами журналистов, нарушение всех мыслимых конвенций, соглашений, да даже внутренних, собственных правил допускает эта корпорация уже не в первый раз. Это последовательная политика, на мой взгляд, по выпиливанию белорусского контента, отмене культуры белорусской в пространстве новых цифровых медиа. Естественно, подобный акт информационного вандализма и цензуры не останется без ответа, и условия работы сервисов в YouTube в Беларуси, на мой взгляд, должны быть пересмотрены. YouTube попирает права не только белорусских медиакомпаний на производство и распространение контента удобным способом, но и попирает права сотен тысяч и миллионов тех граждан Республики Беларусь и граждан дальнего и ближнего зарубежья, которые выбирают YouTube для просмотра актуальных новостей, достоверной информации, различного рода ток-шоу, произведенных в Беларуси.
1: Мероприятия боевой подготовки и перспективное направление сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Беларуси и Китая. Встреча прошла в Пекине накануне открытия 13-го Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Виктор Хренин акцентировал внимание на сфере военного образования, отметив, что достигнутые в июне договоренности об обучении китайских военнослужащих в военной академии стали проявлением доверия и высокой оценкой системы белорусского военного образования. Кроме того, наша академия готова пересмотреть учебные программы с учетом запросов китайской стороны.
9: Мы со своей стороны готовы расширять перечень специальностей под конкретные запросы наших китайских друзей. Кроме того, мы активно начали взаимодействие в области миротворческой деятельности.
1: В свою очередь, адмирал Дун Цзюнь предложил раскрывать потенциал сотрудничества в новых сферах. Формы вооруженного противостояния изменились, в военной сфере возрастает роль технологий, что создает и вызовы, и возможности. А значит, Беларусь и Китай могут вместе сфокусироваться на развитии сил нового качества, чтобы добиться дальнейшего прогресса. Командно-штабное учение с Западным оперативным командованием стартовало в белорусских вооруженных силах. Оно продлится до 18 сентября включительно. За это время будут отработаны вопросы управления группировкой войск во время прикрытия границы, обеспечения военного положения. Будет проводиться поиск и уничтожение незаконных бандформирований и диверсионно-разведывательных групп, а также борьба с легкомоторной авиацией и беспилотниками условного противника. Как отметил начальник Генштаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, учение плановое, носит сугубо оборонительный характер и направлено на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства. Еще весной в ходе масштабной проверки боеготовности армии с объединением было проведено комплексное учение. По его результатам оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также способность объединения подготовить и провести операцию в сжатые сроки.
10: Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. По итогам учений мы хотим получить ответ на вопросы, насколько на сегодня войска командования адаптированы к современным условиям ведения боевых действий и насколько способны реализовывать те элементы в организации управления и построения системы управления, которые сегодня являются актуальными и важными.
1: Практическая часть развернется на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на территории Брестской и Гродненской областей. Учебная обстановка создана с учетом анализа опыта современных военных конфликтов и тенденции развития вооруженной борьбы. Численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года и подлежащие уведомлению, добавили в оборонном ведомстве. Мирный процесс по украинскому кризису мог быть завершен еще год назад, если бы европейские страны не сорвали договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, именно вмешательство Запада и тупиковая позиция Евросоюза, гарантирующая киевскому режиму полную вседозволенность, препятствует прекращению боевых действий. Лавров также сообщил о планируемой встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов. Однако коллективный Запад продолжает использовать Киев как острие своей агрессии против России, прощая преступления киевским властям.
11: Мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда эти переговоры не затягивали и не пытались их осложнять. Первые переговоры, которые начались через две недели после специальной военной, после запуска специальной военной операции, предложили украинцам. Мы тут же сказали, давайте, мы всегда предпочитаем напрямую разговаривать и проблемные вопросы открыто обсуждать, по-честному искать пути их решения.
1: Верховная Рада Украины поддержала отставку генпрокурора Руслана Кравченко на фоне масштабного коррупционного скандала и его успешного отъезда за границу. Кадровому решению предшествовала спецоперация антикоррупционных органов, в ходе которой в ведомстве раскрыли преступную схему по крышеванию мошеннических структур. Перед выездом из страны под видом командировки Кравченко успел подписать обвинительные акты против руководства НАБУ и САП. Эксперты отмечают, что увольнение чиновника и дальнейшее вмешательство Зеленского в работу прокуратуры вскрывают острую межведомственную войну и глубокий кризис в системе управления Украины. Стоимость автомобильного топлива в европейских странах продолжает обновлять рекорды. Во Франции стремительный рост цен на горючее становится причиной локальных взрывов общественного недовольства. Во вторник рыбаки Нормандии провели акцию протеста, требуя от правительства поддержки. С поддержкой власти медлить не стали, обработав недовольных успокоительным слезоточивым газом. Франция вместе с Германией являются абсолютными рекордсменами Европы по уровню цен на горючее. На немецких заправках литр автомобильного топлива стоит в среднем 2,20-2,30 евро. Журналисты нашли во Франции на одной из национальных трасс заправку с рекордными ценами. Там и дизель, и 95-й бензин стоят 3 евро без нескольких центов. Судя по всему, именно к этому уровню стремятся цены на горючее по Евросоюзу в целом. В Польше после разморозки НДС 1 сентября топливо подорожало в пересчете до 2 евро 20 центов. В Прибалтике средняя стоимость всех видов горючего перевалила за 2 евро. О том, чем затяжной энергетический кризис грозит европейской экономике, рассказал депутат Палаты представителей Александр Хижняк.
12: Стоимость топлива во всех товарах, работах, услугах присутствует, начиная от сельского хозяйства, перевозок, что для Европы в том числе является такой достаточно серьезной сферой. Да, выше 2 евро сегодня и больше 180 долларов на бирже по сравнению с весной 26 года подорожала тонна дизеля. И это говорит о том, что позиция стран все-таки, опять же, стран НАТО, по тем действиям, которые были совершены, это не только отказ от более дешевых энергоносителей, от российского транзита, это ситуация с Ормузским проливом, это ситуация с дефицитом мощностей по переработке нефти, это и ситуация с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но это результат позиции, консолидированной позиции стран, которые фактически участвуют в этом конфликте.
1: В Латвии хотят заменить дорожные знаки, на которых фигурируют названия белорусских и российских городов. Вместо зарубежного города на указателях собираются обозначить пункт пересечения границы или ближайший латвийский населенный пункт. При этом замена текста на крупных знаках стоит около 65 евро за 1 квадратный метр. Полная замена одного знака обойдется в среднем в 320 евро. Отмечается, что на латвийских дорогах находится 318 указателей, которые придется заменить. Это обойдется Латвии примерно в 120 тысяч евро. Работы по замене планируется закончить до 30 сентября.
0: Картина дня.
1: Республиканский диктант «Ко дню народного единства» состоится в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет в традиционном формате. Текст участникам продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый, отметили в ведомстве. Прямая трансляция акции начнется в 11:00 на ресурсах «Молодьбай». Участники смогут записать текст под диктовку онлайн, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу. В Минобразовании подчеркнули, что акция является важным элементом популяризации белорусского языка и укрепления национального самосознания. В рамках акции «Беларусь единая» в Жлобинском колледже сферы обслуживания прошла большая молодежная дискуссия. Разговор об уроках прошлого и суверенитете страны получился живым и без намека на язык сухих лекций. Новый формат марафона – это интерактив, где каждый может высказаться, задать вопрос или поучаствовать в исторической викторине. Особое внимание уделили событиям 1939 года, когда Беларусь вновь стала единой. Сегодня они обретают новый, глубокий смысл. Сплоченность, уважение к исторической правде и взаимная поддержка позволяют нам уверенно развиваться и беречь мир в своем доме. Студенты колледжа понимают важность Дня единства.
13: Это не просто дата, это праздник, который единит нас всех вместе. Для меня это очень важно, потому что мы должны иметь свой язык, свою страну полностью, не отдавать никому, потому что это наша страна.
1: Одним из спикеров мероприятия стала зампредседателя молодежного совета при Палате представителей Анна Трухан.
14: Мы стараемся, чтобы вот те 40-50 минут, в которые мы с ними разговариваем, раскрыть, расположить, показать, что мы не лекторы, мы не, даже не старшие товарищи, мы абсолютно их друзья, их коллеги такие еще, возможно, в юном возрасте. И к концу, конечно, они уже раскрываются, не стесняются задавать свои вопросы, спрашивать. Мы говорим, что не обязательно спрашивать по теме, даже по теме Дня народного единства. Какие-то личные вопросы, наши общественные объединения, организации, возможно, какой-то творческий путь или карьерный, мы с удовольствием готовы открыто говорить на любые темы.
1: В ходе акции, которая проводится по инициативе «Общество знания», молодежные лидеры посетят 25 городов. Финал запланирован в Минске в День народного единства. Столичная госавтоинспекция напоминает, что участие в дорожном движении, с документами, срок действия которых истек, чревато серьезными последствиями. Водительское удостоверение, страховка, разрешение на допуск – все должно быть действующим. Документ с истекшим сроком не имеет юридической силы, а значит, человек фактически управляет транспортом без права управления. Вождение с просроченным удостоверением – нарушение, за которое предусмотрен штраф от 2 до 5 базовых величин, отметил начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорсполкома Артем Нехай.
15: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
1: Просроченное разрешение на допуск транспортного средства также влечет штраф до 3 базовых величин. Срок его действия можно проверить онлайн в личном кабинете. В ГАИ подчеркивают, несвоевременная проверка документов может обернуться штрафами, лишними расходами и серьезными проблемами на дороге. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился сегодня с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. В Минске открылась четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. В вооруженных силах с 15 по 18 сентября проходят командно-штабные учения. Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко встретился сегодня с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом.
2: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших прошлых контактов на практике.
1: В свою очередь Джон Коул передал приветствие от президента США Дональда Трампа. «Он поддерживает всячески все то, что мы делаем», — сказал он. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимали премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Президент Беларуси подчеркнул, что открыт к обсуждению любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности.
2: Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
0: Это важно.
1: Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: На встрече президента Беларуси с американской делегацией спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что американская сторона прорабатывает механизм разморозки и возвращения белорусских средств, которые застряли в Ситибанке. Напомним, 11 сентября Александр Лукашенко во время общения с журналистами на полигоне Абус-Лесновский в Барановичском районе Брестской области рассказал о том, что в американском Ситибанке застряли миллионы долларов нашей страны, комментируя готовность к большой сделке с США и поставке белорусского калия в эту страну. Александр Лукашенко уточнил, 43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли. Компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Сегодня на встрече с президентом Беларуси Джон Коул заявил, что абсолютно полностью поддерживает требования главы белорусского государства. Вы абсолютно правы, эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм, каким образом это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим, сказал Джон Коул.
0: Что происходит?
1: В Минске открылась четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. Депутаты приступают к работе, которая определит законодательную повестку страны на ближайшие месяцы. Повестка максимально плотная. Законы по АПК, промышленной безопасности, финансово-кредитной сфере. Центральный документ – бюджетно-налоговый пакет на следующий год, связанный с прогнозом социально-экономического развития и параметрами денежно-кредитной политики. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко подчеркнул, что четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва открылась под знаком двух важных исторических дат. Дня народного единства, знаменующего воссоединение белорусов в рамках единого государства, и 30-летие проведения первого Всебелорусского народного собрания. Значимые вехи в создании подлинно суверенной и независимой Беларуси. Именно благодаря несгибаемой политической воле президента в 1996 году при непосредственном участии граждан было положено начало формированию совершенно новой модели белорусской государственности. Игорь Сергеенко на четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва отметил, что главное – формирование законодательной базы для достижения целей программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
3: А сегодня во время открытия мы рассмотрели два блока вопросов. Первый блок – это несколько законопроектов, которые касаются развития агропромышленного комплекса нашей страны. Это и вопросы мелиорации, животноводства, ветеринарии, аквакультуры, рыбоводства. Эти законопроекты готовились фактически в летний период. Проявилась здесь, конечно, инициатива и работоспособность комиссии по аграрной политике. Второй блок вопросов касается международной деятельности, ратификация заключенных договоров по конкретным вопросам и с Российской Федерацией, и с Ганой, африканский континент. Как я уже говорил в своем выступлении, мы в этом году, в этом сезоне, который мы открыли, четвертая сессия, открывается традиционно в третий вторник сентября, будем рассматривать закон, касающийся и защиты прав труда, человека труда, вопросы трудового кодекса, вопросы, связанные, как я уже говорил, с выплатой пособий. То, о чем прозвучало на совещании у главы государства, готовится к внесению законопроект, касающийся этой темы, которая, конечно же, не оставит никого, наверное, безучастным, особенно наших женщин. В год женщины я бы хотел отметить и ряд законов, которые будут рассматриваться в дополнении по вопросам военной безопасности, укрепления обороноспособности. Занимается комиссия по национальной безопасности. И самый главный подход, требования главы государства, которым мы руководствуемся в своей депутатской деятельности, законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумывать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в который вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений. Да, сложно заглянуть в этом плане за горизонт, но тем не менее те мероприятия, эти семинары, выездные заседания по конкретным законопроектам, которые уже принимались, мы проводим, позволяют в какой-то степени это сделать, чтобы чувствовать и пульс времени, и предложения конкретных специалистов, конкретных организаций, конкретных граждан. Немаловажное направление, которое взаимосвязано и с первой нашей частью законодательной деятельности, это наша международная повестка. Общаясь с нашими международными партнерами, парламентами многих стран Азии, Африки, Латинской Америки, европейцами и нашими партнерами в постсоветском пространстве, мы, конечно же, изучаем их опыт парламентской и законодательной деятельности. И прежде чем как ту или иную новеллу обсуждать и включать законопроект, мы, конечно, тщательно изучаем на предмет того, как она будет работать в наших национальных условиях. Поэтому этот опыт интересен, но, наверное, эти контакты и, главное, мы поддерживаем и развиваем не ради изучения опыта, а ради совершенствования этих контактов на благо нашей страны. В конечном итоге торгово-экономические, гуманитарные контакты продвигаем путем участия и в межправительственных комиссиях с зарубежными странами принимают участие наши руководители групп дружбы. Парламентские встречи, которые проводятся, встречи с послами зарубежных стран здесь, на территории Палаты представителей. Это все служит конкретному наполнению, конкретным решениям продвижения именно наших интересов. А наш интерес — это и наша продукция, наши проекты, контакты и так далее.
1: Среди актуальных направлений Игорь Сергиенко также выделил цифровизацию экономики. Правовое сопровождение цифрового рубля вызывает живой интерес как профессионалов, так и обычных граждан, подчеркнул он. Кроме того, если говорить о регионах, серьезное значение в раскрытии их потенциала отводится развитию аграрного сектора. Продовольственная безопасность и наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса – важнейшие слагаемые суверенитета. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков.